0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию будет возглавлять министр образования. В ее состав включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов госуправления, депутатского корпуса, общественных объединений. За Министерством образования закрепляются задачи по организационно-методическому обеспечению деятельности комиссии и совершенствованию содержания учебников и учебных пособий на текущую пятилетку. Принятие распоряжения направлено на обеспечение поступательного обновления учебников и учебных пособий на основе единых концептуальных подходов к такой литературе на всех уровнях образования в соответствии с государственными интересами. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат завершает строительство современного производства крафт-мешочной бумаги. Первая партия ожидают уже в декабре 2026 года. С ходом реализации инвестпроекта ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Новое производство позволит комбинату выпускать до 160 тысяч тонн бурых и отбеленных сортов бумаги ежегодно. Технология микрокрепирования позволит создавать особо прочную и эластичную упаковку. Она широко востребована в промышленной сфере. Это разнообразит ассортимент и усилит позиции предприятия в стране и на внешних рынках. Расширение линейки глубокой переработки древесины – часть долгосрочной инвестпрограммы комбината, рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Пшонный.
2: Светлогорский ЦКК – это вообще уникальное предприятие для Республики Беларусь. Это единственное предприятие, которое производит целлюлозу. 50% всей выпускаемой целлюлозы перерабатывается в Республике Беларусь. Продукты с высокой добавленной стоимостью, которая востребована в стране. Сегодня мы, помимо этого, еще реализуем новый инвестиционный проект по строительству бумагоделательной машины, который позволит, первое, увеличить производство целлюлозы за счет того, что будет жидким потоком подаваться целлюлоза на бумагоделательную машину, и, второе, производить уникальный, опять же, повторюсь, но уникальный продукт – это крафт-мешочную микрокопированную бумагу, которая в Беларуси не производится, производится в ограниченных странах по всему миру и будет конкурентоспособным по цене за счет вот своей технологии и спросу по сравнению с другими производителями.
1: Перед Светлогорским ЦКК поставлен ряд задач. В частности, перерабатывать не только качественную, но и низкосортную древесину, расширять географию продаж, а также обеспечить безаварийную работу заводских мощностей. Отдельный пункт – стабилизация финансового состояния предприятия. За 2025 год комбинат выпустил около 370 тысяч тонн целлюлозы. В нынешнем этот показатель планируют увеличить. Глава администрации президента Дмитрий Крутой в Гродненском областном исполнительном комитете провел совещание с участием председателя облсполкома Юрия Караева, помощника президента инспектора по Гродненской области Константина Бурака. Рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Прежде всего, работа промышленности и сельского хозяйства, которые являются двумя ключевыми отраслями, занимающими более 40% в экономике Гродненской области. Также в сфере внимания перечень имеющихся узкоспециализированных вопросов. Глава администрации президента подчеркнул, что не должно быть деления на свои и чужие предприятия. В сфере внимания руководства региона должна находиться проблематика всех предприятий, в том числе и частной формы собственности. В своих докладах заместители председателя облсполкома сконцентрировали внимание на имеющихся проблемах по курируемым направлениям и принимаемых мерах для их решения. Отмечено, что в целом Гродненская область показывает экономический рост. Вместе с тем, главным требованием времени является повышение эффективности задействованных ресурсов, максимальное использование имеющегося во всех сферах потенциала для обеспечения устойчивого роста и технологического суверенитета. Энергетический комплекс Беларуси переживает масштабную трансформацию. трансформацию, укрепляя экономический суверенитет государства, интеграция атомной электростанции, цифровизация сетей и модернизация инфраструктуры вывели отрасль на принципиально новый уровень безопасности. Развитие энергетики остается приоритетной задачей для страны, а опыт прошлых десятилетий служит базой для новых достижений. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с коллективом «Белэнерго». Диалог состоялся в преддверии 95-летия со дня основания белорусской энергосистемы. Говорили о перспективах развития этой сферы. В стране проходит поэтапная модернизация сетей. Эта работа будет продолжена. Сегодня энергетики создают фундамент для нашей национальной экономики, развития всех отраслей промышленности, сельского хозяйства.
3: Главная цель встречи – поздравить коллектив «Белэнерго» с 95-летием со дня создания, выразить слова благодарности, ну и рассказать о нашей законотворческой деятельности, тем более, что некоторые законопроекты мы отрабатывали вместе и в том числе проводили семинар по вопросам развития энергетической отрасли нашей страны, площадки Палаты представителей. Перспективы развития энергетики есть. В прошлом году мы проводили в декабре месяце Совет Палаты представителей по вопросам именно темы законодательной деятельности и развития.
1: Как отметил генеральный директор «Белэнерго» Андрей Панченко, сегодня в стране трудится свыше 64 тысяч энергетиков.
4: Конечно, 95 лет – это история, но за этой историей стоят путь людей. Путь людей, понятно, от ветеранов энергетики, которые стояли у истоков, которые закладывали тот серьезный фундамент, которым мы сегодня пользуемся. Сегодня наши работники, более 64 тысяч, которые трудятся на развитие энергетики, да и страны в целом.
1: История белорусской энергосистемы началась с реализации знаменитого плана ГОЭЛРО. Первую станцию построили в 1930 году в поселке Ореховск Аршанского района. Сегодня энергетический арсенал Беларуси включает атомную электростанцию, 68 генерирующих объектов и десятки подстанций. В Беларуси обновятся требования к типовым потребительским качествам жилых помещений. Соответствующее постановление Минстройархитектуры вступит в силу с 1 июля. Как рассказала в эфире СТВ начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская, главное изменение – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника, холодильник, микроволновая печь и стиральная машина. При этом белорусского производства. Это же касается и отделочных материалов. Требование – полная облицовка плиткой ванных и уборных. В жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината, а стены должны быть оштукатурены и покрашены, либо оклеены обоями. Постановлением определена и стоимость необходимой бытовой техники.
5: Это холодильник с морозильной камерой, стоимостью не более 30 базовых величин. Это стиральная машина стоимостью не более 25 базовых величин. Это микроволновая печь стоимостью не более 9 базовых величин. Тренд такой: сразу заезжай, живи после того, как получил ключи от своего жилого помещения.
1: Постановление призвано повысить качество сдаваемого в эксплуатацию арендного жилья, а также простимулировать спрос на бытовую технику, мебель и строительные материалы белорусского производства. Незадействованное здание на улице Революционной в Минске переоборудуют под офисное и торговое помещение. Об этом рассказал директор предприятия «Минская спадчина» Александр Яцко. Ждут изменения и Пищаловский замок. Кроме того, в завершающей стадии находится строительство нового специализированного здания для размещения архива города Минска.
6: Предприятием ведется реализация ряда очень интересных проектов как на территории исторического центра, так и за его пределами. На территории исторического центра завершается реконструкция ранее незадействованного здания по улице Революционной 24А, которое будет являться логическим продолжением торговых центров МИХА и НИМИХА 5 и выполнять также многофункциональную функцию торговые и офисные помещения, что, несомненно, добавит привлекательности этой точки Минска. Ведутся работы по так называемому замку Пищава, бывшее тюремное здание. Этот объект будет приспособлен под новое функциональное назначение. Там будут размещены как объекты торговли, так и объекты общественного питания. Кроме того, в завершающей стадии в текущем году будет введено новое специализированное здание для размещения архивных учреждений, архива города Минска, а также республиканских ведомственных архивов. Специализированное здание предусматривает собой размещение на площади более 20 тысяч квадратных метров специально оборудованных помещений для надежного хранения архивного фонда нашего города и нашей страны. В текущем году мы должны приступить к началу работ по воссозданию мельницы с приспособлением ее под ресторан, а также каплица, в которой будет размещен информационный центр, с которого будут начинаться все экскурсии по Лошевскому парку.
1: В Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. От слаженности работы аграриев, наличия техники и качественных семян напрямую зависит будущий урожай и стабильность внутреннего рынка. Президент поставил четкую задачу – итоговые показатели не должны уступать уровню 2025 года. По данным Минсельхозпрода, яровыми культурами в Беларуси засеяно 85% отведенных площадей. Активнее всего работы идут в Брестской области, где пройдено 93% от плана. В Гродненском регионе 88%, в Минской области 87%. Аграрии продолжают сев кукурузы. Эта культура высажена на 76% площадей. Гречихи посеяно 22% от плана, а картофеля высажено 77%. Справляться с большим объемом работ помогают четкая логистика и масштабное обновление автопарка. К этому сезону готовность техники в хозяйствах достигла 95%. В поля вышли около 75 тысяч машин и агрегатов. Только за последнее время закуплено более 9 тысяч новых единиц техники, включая современные энергонасыщенные тракторы и высокопроизводительные машины. Свыше полутысячи нарушений в сельхозорганизациях выявила милиция за время этой посевной. Это были как мелкие хищения продуктов, кражи топлива в агропромышленных комплексах, так и отсутствие сторожа на рабочем месте. Как отметил замначальника ГУОП МВД Беларуси Александр Млынарчик, под особым контролем соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие рабочих в состоянии алкогольного опьянения, соблюдение условий хранения продукции.
7: Участковые инспекторы милиции на постоянной основе контролируют ход посевной кампании. Основная задача – оказание содействия руководителям сельхозорганизаций в соблюдении трудовой дисциплины, а также предотвращение хищения имущества, выявление фактов бесхозяйственности. В этих целях сотрудники в ходе посещения объектов агропромышленного комплекса изучают их техническую укрепленность, условия хранения товарно-материальных ценностей, работу сторожевой охраны. С начала посевной установлены факты отсутствия сторожей на рабочих местах, а также нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения. О всех таких происшествиях информируются руководители предприятий и местные органы власти. Кроме того, более 300 лиц совершили мелкие хищения сельхозпродукции. Зафиксировано свыше 200 фактов незаконного обращения нефтяного топлива. Похищенное имущество возвращено в сельхозорганизации.
1: В МВД напоминают, что за совершение упомянутых нарушений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 2020-2024 годы количество интернет-площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5%. Сегодня торговлю в интернете в Беларуси ведут около 17 тысяч субъектов хозяйствования. Как рассказал замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Юрий Пырьев, за предыдущие 4 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось почти в 11 раз, а покупательских аккаунтов более чем в 4,5 раза. На различных интернет-площадках зарегистрировано более 6 миллионов 300 пользователей.
3: За прошедшие годы идет интенсивный рост интернет-магазинов и количество потребителей на интернет-площадке. Не только потребителей, но и продавцов. Динамика будет только увеличиваться, потому что растет количество потребителей, и оно продолжает расти. Я думаю, что со временем, конечно, и наши интернет-площадки белорусские выйдут на международные рынки.
1: Отдельное внимание в Беларуси уделяют вопросам урегулирования продаж в интернете. МАРТ разрабатывает проект закона о платформенной экономике. Документ призван сделать торговлю в интернете более прозрачной.
0: Картина дня.
1: Беларусь и Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Шри-Ланки о воздушном сообщении. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Максим Рыженков заверил коллегу в готовности Беларуси содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как посредством наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки кадров.
8: Работа уже ведется. Например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом, хочется сказать, что в настоящее время почти 3000 студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы этим очень горды, что латгийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем нашим партнерам рассмотреть варианты обучения в вузах Беларуси и по многим другим специальностям.
1: Министр также отметил важнейшее направление сотрудничества – туризм. Ланкийская сторона объявила, что белорусским туристам будут бесплатно предоставляться визы с 25 мая. Участники встречи договорились об активизации двусторонних политических контактов, а также о подготовке к проведению до конца года заседания совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Рига сознательно идет на разрушение бизнеса и изоляцию региона, игнорируя интересы собственных граждан. Министерство сообщения продвигает очередной запрет, который должен полностью ликвидировать регулярные и транзитные автобусные рейсы в Беларусь и Россию. Чиновники оправдывают это национальной безопасностью и нелепыми опасениями вербовки латвийцев, фактически лишая людей возможности видеться с близкими. Более того, за подобную политику придется расплачиваться рядовым налогоплательщикам. Государство будет вынуждено выплачивать миллионные компенсации перевозчикам за простой техники и аннулированные лицензии. Беларусь передала правоохранительным органам Турции гражданина этой страны, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Основанием для этого стали события июня 2013 года в Анкаре, когда дорожный конфликт перерос в стрельбу. Подробности рассказал замначальника Национального центра бюро Интерпола в Беларуси Леонид Рахленко.
9: В национальном аэропорту Минск при участии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь состоялась передача правоохранительным органам Турции гражданина этой страны, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Основанием для розыска стали события июня 2013 года в Анкаре. Тогда дорожный конфликт перерос в стрельбу. В ходе ссоры после ДТП разыскиваемый применил огнестрельное оружие, тяжело ранив человека, причинив телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких. В октябре 2025 года, по информации НЦБ Интерпола Беларуси, фигурант был задержан сотрудниками Фрунзенского РУВД столицы. Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос об экстрадиции. Состоявшаяся передача задержанного турецкой стороне – результат эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух стран, позволивший обеспечить принцип неотвратимости наказания.
1: Крупнейшие экономики мира попытаются переосмыслить свои торговые отношения. Это одна из целей официального визита президента США Дональда Трампа в Китай. Три дня, которые могут изменить баланс сил в экономике. Так об этом визите говорят аналитики. Сегодня США и Китай вместе обеспечивают 1/3 мирового ВВП. Их взаимодействие влияет на всю мировую торговлю. Поэтому в американской делегации не только дипломаты, но и топ-менеджеры крупных компаний. Задача – продлить торговое перемирие. Ключевой вопрос – стабильные поставки редкоземельных металлов. За экономикой последует политика. Трамп намерен поднять вопрос о роли Китая в поддержке Ирана и России. При этом Пекин предельно четко обозначил красные линии. Это тайваньский вопрос, демократия и права человека, право Китая на развитие. Несмотря на разногласия в позициях, Трамп считает отношения между странами продуктивными. Об этом он заявил перед вылетом в Пекин. Двусторонняя встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина намечена на четверг. Последние контакты глав государств были в 2019 году на саммите G20 в Японии. Обвинения в коррупции против Андрея Ермака поставили руководство киевского режима в неловкое положение на фоне борьбы Украины за вступление в ЕС. Такое мнение выразило агентство Associated Press. Авторы статьи напоминают, что главным препятствием на пути в ЕС являлась повсеместная коррупция. А после обвинений против бывшего главы офиса Зеленского этот процесс неизбежно затянется на годы, считают аналитики. А французская газета «Le Monde» пишет,

0: направленный на обмен опытом и отработку совместных действий. Учения проходят на тактическом уровне и продлятся до 23 мая. Варшава сделала очередной шаг к демонтажу традиционных устоев польского общества. Под давлением Брюсселя правительство Туска объявило о начале внесения в государственные реестры однополых браков, заключенных в других странах ЕС. Новая практика фактически приравнивает такие пары к традиционным семьям и позволяет им пользоваться всеми социальными и юридическими льготами. Однако, как отмечают эксперты, данное решение ставит под сомнение суверенитет Польши в вопросах морали и права, окончательно закрепляя приоритет распоряжения Брюсселя над многолетними традициями и внутренним законодательством страны.
1: Картина дня.
0: В Беларуси ко дню семьи по всей стране готовят открытые форумы и диалоги. Главные темы – поддержка родителей и будущее белорусской семьи. Центральной площадкой будет Национальная библиотека. Там пройдет республиканский форум «Семья сегодня, завтра и всегда». Здесь обсудят вопросы социальной и психологической поддержки родителей, финансовой устойчивости семей и воспитания детей. В выходные – семейный крестный ход от храма Пресвятой Богородицы к Свято-Духову Архикафедральному собору. В Верхнем городе – интерактивные площадки и праздничная программа. В школах в четверг пройдет единый урок ко дню семьи. Об этом рассказала консультант управления Минобразования Елена Войтихович.
2: Единый урок в текущем году пройдет 14 мая во всех учреждениях общего среднего образования, и он будет посвящен дню семьи. С ребятами будут обсуждаться такие важные темы, как «Почему крепкая семья – основа процветания общества?». И, конечно же, в год белорусской женщины внимание будет уделено роли современной белорусской женщины. Это успешный профессионал, заботливая мама, активная гражданка и многодетная мама. К примеру, такие темы. В едином уроке примут участие более 1 000 000 учащихся.
0: Меньше месяца осталось до любимой поры учеников – летних каникул. Около 400 тысяч детей и подростков планируют оздоровиться в белорусских лагерях. С каждым годом спрос на такой вид отдыха растет. Подготовка в здравницах идет полным ходом. Среди основных работ – установка новой мебели в корпусах, закупка спортивного инвентаря и озеленение территорий. Позаботятся не только про быт. О том, какая программа воспитательной работы в летних оздоровительных лагерях подготовлена на этот год, рассказала директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок» Татьяна Осмоловская.
3: В канун оздоровительного сезона проходит большая подготовительная работа с кадрами. Дети приезжают на отдых, дети приезжают быть здоровыми, счастливыми, жизнерадостными и, конечно же, с новыми силами пойти в новом учебном году в свои учреждения образования. Поэтому с сотрудниками оздоровительных лагерей проводится работа по подготовке по всем направлениям. Это вопросы безопасности, это вопросы психологического комфорта. Это, конечно же, разработка воспитательных мероприятий, которые реализуются в течение смены. Каждая смена наполнена большим перечнем мероприятий по разным направлениям. Уделяется внимание спорту, уделяется внимание развлечениям, уделяется большое внимание и воспитательному и образовательному компоненту. Это и изучение истории, изучение традиций наших белорусов. Уделяется внимание и инновациям, использование в работе новых инновационных технологий. Сегодня современные дети, несмотря на то, что растут практически в окружении гаджетов, информационных технологий, любят все, что может быть доступно, аутентичное. Сегодня мне очень приятно, вот на примере Зубрёнка, я вижу, когда ребята наши занимаются в объединениях по интересам, во Дворце творчества, в кружках по соломоплетению, изучают вышивку, изучают историю народного костюма, с каким они воодушевлением принимают на сцене наши белорусские коллективы, когда их же сверстники исполняют наши народные песни, наши национальные белорусские танцы. Вот эта культура народная, она, конечно, превалирует, мне кажется. Конечно, много развлечений, досуговых мероприятий, много спорта, но, тем не менее, мне кажется, в первую очередь вот воспитательная работа, ей уделяется большое и должно уделяться большое внимание. Разрешение конфликтных ситуаций на сегодняшний день это тоже очень актуально в работе педагога-психолога. Они у нас есть в штатном расписании каждого лагеря. Социальный педагог, педагог-психолог работает по созданию, по оказанию помощи воспитателям в создании психологического комфорта для каждого ребенка. Есть разные ситуации. Есть ребенок, который приехал впервые в оздоровительный лагерь и чувствует себя очень комфортно. А есть кому необходима и помощь в адаптации. Безусловно, многое зависит здесь и от поддержки родителей. Мы обсуждали вопрос подготовки.

0: родителям своего ребенка к направлению на отдых в оздоровительный лагерь. И это не только собрать чемодан, это, конечно же, и подготовить его морально. Потому что в окружении новых людей, в окружении новых сверстников нужно прожить эту маленькую смену, эту маленькую жизнь. Несмотря на то, что небольшая смена, но смена является действительно насыщенным таким периодом, и мне кажется, и та дружба, и которая зародилась в период смены, и те знания новые, которые наши воспитанники приобретут, это на долгую счастливую жизнь.
1: В летнем сезоне Минск украсят около 10 миллионов цветов. Как и в прошлом году, в этом будут участвовать субъекты хозяйствования, предприятия торговли, зеленстрои, чтобы до 1 июня максимально высадить в городе цветы. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. С приходом благоприятной погоды были проведены работы по уборке города после снежной зимы. Наведению порядка на городских территориях поспособствовали субботники. Всего в них приняли участие более 108 тысяч человек.
2: Очищены улицы после снега, это песок, и подготовлены под разметку, которая сейчас активно ведется. А также уже ведется и ремонт улично-дорожной сети с перекладкой асфальта полностью. Также во время вот весенних работ были очищены озелененные территории, дворы. И особое внимание уделено очистке и приведению в порядок это мемориалов всех наших и могил подпольщиков и солдат на наших городских кладбищах с участием общественности и молодежи. Проведены субботники. Всего участвовало в субботниках только общественности более 108 тысяч человек. За время вот, весенних работ было высажено более 10 тысяч деревьев и более 64 тысяч кустарников. Подготовлены пляжи к пляжному сезону, подготовлены полностью, доставлено новое оборудование, это лежаки, беседки, и подготовлены, значит, места стоянок для автомобилей.
1: Кроме того, в этом году главную велодорожку соединили с велодорожкой Минской области под МКАД в районе аквапарка. И теперь все велосипедисты могут беспрепятственно из Чижовки, Серебрянки доехать до пляжей Крыницы и Минского моря. В Беларуси активизировались кибермошенники, которые выдают себя за руководителей предприятий. Все начинается с неожиданного сообщения, якобы на работе возникли проблемы. Как только человек выражает беспокойство, его принимаются донимать звонками. Во время разговора запугивают. Инсценировка довольно убедительна, но есть у этой схемы и уязвимость. Стоит обратить внимание на профиль, а именно на системные метки, где будет информация о недавнем изменении основных данных. Это явный признак, что аккаунт украден. Специалисты рекомендуют ради собственной безопасности заблокировать отправителя. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию будет возглавлять министр образования. В ее состав включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов государственного управления, депутатского корпуса и общественных объединений. Беларусь и Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Шри-Ланки о воздушном сообщении. Соответствующий указ президент Беларуси подписал накануне. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Беларусь посещает индонезийская делегация во главе с координирующим министром по экономическим вопросам Республики Индонезия Айрланга Хартарта. Как ожидается, делегация примет участие в 8-м заседании межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое состоится 15 мая и посетит ряд белорусских промышленных предприятий. Гостей накануне встретил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. В Минске с 15 по 16 мая пройдут дни Нижнего Новгорода. Запланировано около 100 мероприятий. Минск и Нижний Новгород 27 лет связывают отношения партнерства и почти 10 лет, как города являются побратимами. Как отметил директор Департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Семагин, города развивают отношения в самых разных сферах: в области спорта, культуры, образования, туризма, молодежной политики, развития народно-художественных промыслов и ремесел. Александр Семагин рассказал, что программа ожидается очень интересная и поддержана главами городов. Дни Нижнего Новгорода в Минске станут ярким, замечательным мероприятием. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,79 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгусфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 9, в Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле плюс 10. Сегодня днем в Минске, Могилеве и Витебске ожидается плюс 15-17, в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 16-18 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
4: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Ток-шоу «Будни», Альфа-Радио и, конечно же, четверг. Уже совсем скоро пятница, а там и долгожданные выходные. Но на старте этого рабочего дня четверга, вместе с вами проведем 2 часа. Во второй части программы с 9 до 10.00 ждем в студии гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе традиционный набор рубрик, обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а также посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. Ну и, конечно же, в первые 30 минут следующего часа прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся вместе с вами, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». На старте часа, прямо сейчас, выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Индонезия и Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Шри-Ланки о воздушном сообщении. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Вопросы диверсификации рынков сбыта, реализации нового инвестпроекта, а также выпуска импортозамещающей продукции накануне стали ключевыми на совещании под руководством премьер-министра Александра Турчина на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Среди первостепенных в повестке задачи не только глубокой переработки древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, но и вовлечение в переработку низкокачественной древесины, включая образовавшуюся после прошедшего ураганов. Премьер-министр также ознакомился с ходом реализации нового инвестпроекта по производству мешочных видов бумаги, запуск которого планируется завершить до конца этого года. Риэлторские услуги в нашей стране с 16 мая вправе оказывать только риэлторы, которые являются членами палаты риэлторов. С этой даты вступают в силу основные положения закона о риэлторской деятельности. Как напомнили в Минюсте, прием в члены палаты риэлторов начали с 16 апреля этого года. В ведомстве призвали потребителей внимательно проверять полномочия и статус лиц, оказывающих такие услуги. Проверить всю необходимую информацию можно, обратившись к реестру риэлторов Республики Беларусь, который размещен на сайте Минюста. Он содержит сведения о трудоустройстве в риэлторскую организацию, а также информацию о номере и дате выдачи идентификационной пластиковой карты. В преддверии Дня семьи, который Беларусь отметит уже завтра, проходит единая республиканская неделя консультирования «Все для семьи». Ее организовали Минтруда и соцзащиты совместно с Министерством здравоохранения. Консультации проводятся ежедневно с 9 утра до 10:30. Их можно получить в территориальных центрах социального обслуживания населения, областных и городских отделах фонда социальной защиты. Специалисты проконсультируют по трудовым отношениям, охране труда и занятости, проведут тематические консультации по медико-социальной помощи, диспансеризации детей, а также подготовке к беременности и родам. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 79 копеек, 3,79 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте и Могилеве плюс 5, в Гродно 8 тепла, в Минске 3 градуса выше нуля, в Гомеле и Витебске плюс 7. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле от 16 до 18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что Си Цзиньпин встречается с Трампом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Минск гостеприимно встречает дни Нижнего Новгорода. «Желтые сливы» пишет о том, что сегодня годовщина первого республиканского референдума. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь» сегодня. Антикоррупционная петля вокруг Зеленского затягивается все туже. Колонка Антон Попова на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же колонка Алена Красовская на sb.by. Опальный польский министр удрал в США. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 16 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп для каждого знака зодиака». Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Так, Овен. Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Можно говорить о том, из-за чего прежде возникали разногласия и споры. Телец. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций в начале дня. Лучше не планировать на это время особенно сложных и важных дел. Близнецы. День одинаково хорошо подходит для деловых и личных встреч. Вы быстро ладите с людьми. Можете найти общий язык даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт. Рак. Старайтесь не нервничать. День сложится хорошо, если вы сохраните самообладание и не поддадитесь на провокации. Лев, старайтесь не тратить время напрасно, начало дня очень плодотворно. Именно в это время у вас есть шанс справиться со сложными делами, добиться результатов, о которых прежде можно было только мечтать. Дева, день сложится удачно, если вы настроитесь на серьезный лад. Не стоит поддаваться мимолетным переживаниям. Весы, в начале дня могут возникнуть какие-то неожиданные трудности, не исключено, что придется отложить реализацию важных для вас планов. Скорпион, начало дня будет насыщенным и интересным, это очень благоприятное время для общения. Стрелец, лучше не браться за важные и сложные дела с самого утра. Козерог, в начале дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Водолей. В начале дня могут появиться идеи, которые на первый взгляд покажутся отличными. Рыбы. Не самый простой день, но если вы поведете себя правильно, то наверняка добьетесь успеха в делах. И сегодня не стоит идти на риск там, где можно обойтись без этого. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, который принесет много хороших идей. Это подходящее время для того, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 27 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения, но их немного. Так, МКАД от Логойского тракта до дачи на улице. Время проезда там 26 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 8 минут. Улица Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского. Время проезда 4 минуты. Игуменский тракт от улицы Иосифа Гашкевича до улицы Прушинских. Время проезда 9 минут. И улица Калиновского от Всехсвятской улицы до проспекта Независимости на 7 минут затруднения. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Советом министров, согласия главы государства, принято решение об оказании Республике Куба, Республике Мозамбик и Исламской Республике Иран гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения. До последнего звонка у выпускников остались считанные дни, а подготовка к вступительной кампании уже в самом разгаре. Всего на ЦТ и централизованный экзамен зарегистрировались порядка 120 тысяч человек. Основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также на 2 и 5 июня. Всего в стране будут работать 144 пункта проведения ЦЭ и 40 пунктов ЦТ. В Беларуси стартовали областные кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных мам. От каждой области будет отобрано от 2 до 4 конкурсанток, которые в течение недели будут готовиться к финалу конкурса в столице. Он традиционно пройдет в конце августа, где участницы продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и творческие способности. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 6, в Гомеле, Гродно и Минске 8, выше нуля, в Витебске плюс 9. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно от 17 до 19 выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле от 16 до 18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Столбцах открыли обновленное здание ГАИ. Это значительно модернизированное здание, в котором располагается подразделение ГАИ и МРЭО. Масштабная работа проведена ради создания комфортных условий как для граждан, так и для сотрудников милиции. Так, продолжаем двигаться дальше. В Беларуси планируют создать реестр производителей одежды для школьников. И еще важная история. В Гродненской области в первом квартале 2026 года введено в строй около 77 тысяч квадратных метров жилья. В 2026 году в регионе продолжается реализация масштабной государственной программы, направленной на повышение качества жизни граждан. Основной акцент на комплексную застройку, повышение энергоэффективности и обеспечение жильем нуждающихся, включая многодетные семьи. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Расчет на возрождение. 30 лет назад Лукашенко посетил «Горизонт». Сделанное тогда, не теряя стратегического смысла по сей день. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». Там же в Могилеве молодежь провела поисковую работу, чтобы увековечить имена погибших при обороне города студентов. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». И там же 5 слагаемых сильного района глазами жителей горок. Стратегия «Жить хорошо». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Александр Лукашенко подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию будет возглавлять министр образования. В ее состав также включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов госуправления, депутатского корпуса и общественных объединений. Советом министров с согласия главы государства принято решение об оказании Республике Куба, Республике Мозамбик и Исламской Республике Иран гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Общая сумма гуманитарной помощи с учетом доставки груза составит более 2 миллионов 200 тысяч рублей. До последнего звонка у выпускников остались считанные дни, а подготовка к вступительной кампании уже в самом разгаре. Три этапа репетиционного тестирования уже позади, до основного испытания менее месяца. Всего на централизованное тестирование и централизованный экзамен зарегистрировались порядка 120 тысяч человек. Основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Всего в стране будут работать 144 пункта проведения централизованного экзамена и 40 пунктов проведения ЦТ. Подача документов в вузы пройдет в привычные сроки с 27 июня по 2 июля, а вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля. Само зачисление завершится до 12 июля. В Беларуси стартовали областные кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных мам. Конкурс уже много лет способствует укреплению традиционных семейных ценностей и повышению общественного статуса многодетной семьи и формированию положительного образа женщины-матери, которая успешно сочетает заботу о детях с профессиональной и общественной деятельностью. От каждой области будет отобрано от 2 до 4 конкурсанток, которые в течение недели будут готовиться к финалу конкурса в столице. Он традиционно пройдет в конце августа, где участницы продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и творческие способности. Напомню, конкурс «Краса Беларуси» проводится с 2020 года. В этом году проект проходит под эгидой года белорусской женщины. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 11 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Рамейко, Генки Нагаи. 3 июня – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 6, в Гомеле, Гродно и Минске 8 выше нуля, в Могилеве плюс 7, в Витебске 9 тепла. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский. Главные выводы после проверки вооруженных сил Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны. Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень. Тем временем в Лондоне назревает паралич власти. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, тема обороноспособности нашей страны здесь, в этой студии, звучит не единожды. Мы видим, что и президент уделяет этому большое внимание. Конечно же, были сделаны выводы после проверки вооруженных сил. Напомню, Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны. 26-й год, это действительно такая достаточно серьезная веха в истории белорусской армии, потому что началась масштабная проверка вооруженных сил, напомню, в начале года. Вот что происходит, Александр, в этом ключе? Ну и, конечно же, вот какие выводы сделаны, будут сделаны после проверки вооруженных сил нашей страны?
2: Ну, я думаю, что выводы главы государства и государственным секретариатом Совета Безопасности уже сделаны. Вот. Понятно, что внезапная проверка вооруженных сил в условиях максимально приближенных к боевым, она позволила определить как сильные стороны нашей армии, так и некоторые недостатки, которые нуждаются в корректировке и устранении. Главой государства сделаны уже определенные кадровые выводы. Вы, наверное, следили за таким посылом, который адресовал президент министру обороны Виктору Хренину, что вам предстоит определиться, с кем вы будете дальше служить. Ну, по всей видимости, некоторые военачальники будут поощрены. Иные же, как это и бывает в армии и на государственной службе, скажем так, будут отвечать за те недостатки и выявленные слабые стороны белорусской армии, которые впоследствии необходимо будет скорректировать. Я, в свою очередь, отмечу, что да, реагируя на военно-политическую обстановку в регионе, которая стремительно скатывается к эскалации, Беларусь предпринимает необходимые меры по укреплению обороноспособности нашего государства. Еще раз напомним, что военный бюджет четырех соседних стран, Польши, Литвы, Латвии и Украины, три страны НАТО и примыкающая к ним Украина, проводящих, по большому счету, недружественную политику в отношении нашего государства, разной степени радикальности, вот их совокупный военный бюджет превышает 100 миллиардов долларов США. Естественно, у нас нет невозможности возможности и нет никакой целесообразности ввязываться в гонку вооружений. Мы должны отвечать неожиданно для противника, асимметрично. Вот так, по сути, мы и делаем. Тем не менее, и белорусские военные расходы, расходы на оборону растут. Это является полностью оправданным. Могу сказать, что проводя встречи в трудовых коллективах различных предприятий, ведомств, организаций, я как парламентарий и знаю от моих коллег, мы находим полное понимание у людей.
1: То есть общество понимает, да?
2: Конечно. Общество понимает условия, в которых находится современный мир и ситуацию вокруг Беларуси. Мы видим, что, к сожалению, военный инструментарий используется все чаще. Значит, человечество, вернее, не человечество, а правящие элиты, финансово-политическая верхушка, в первую очередь западных государств, не усвоили уроки Второй мировой войны, снова бряцают оружием, несколько кровопролитных конфликтов, вот, очень сильно влияющих на состояние глобальной безопасности во всех смыслах. Это и на Украине, и на Ближнем и Среднем Востоке продолжаются, эта воронка углубляется, значит, попытки мирных переговоров фактически имеют тупиковый характер. В этой ситуации Беларусь, конечно, свои военные возможности тоже наращивает, чтобы в соответствии с конституцией нашей страны вооруженные силы имели потенциал для обороны государства. Ну и я бы здесь в этой ситуации отметил, что да, почему говорил о росте военных расходов, но большинство денег остается в стране. Вот в этом году, по-моему, 44% гособоронзаказа в военной сфере – это отечественные технологии, вооружения, различные изделия двойного назначения и так далее. В следующем году доля отечественного производства будет повышаться. Президент уделяет этому пристальное внимание, и одним из таких вот козырей Беларуси является собственная ракетная программа. Мы уже все хорошо знаем о разработке реактивная система залпового огня «Полонез», она уже давно поставлена на боевое дежурство в интересах вооруженных сил нашей страны. Будут и другие хорошие для нашей обороны сюрпризы и неожиданные для противника.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, ситуации с вооруженными силами Республики Беларусь, мы видим, что каждое заявление президента очень активно, во-первых, отслеживается и как-то так иногда болезненно реагирует на те заявления, которые звучат от главы государства за пределами нашей страны.
2: Почему? Знаете, Вадим, обстановка, прямо скажем, сложная, mm-hmm. противоречивая. Повторюсь, тенденции к эскалации выглядят устойчивыми. Более того, если говорить военным языком, вот о чем говорят коллеги, по ряду разведпризнаков наблюдается подготовка к агрессивной войне против Белорусско-Российского Союза.
1: А реагирует на слова президента.
2: В первую очередь, да. И в этой связи, естественно, разведслужбы противника внимательно отслеживают как действия, так и заявления официальных должностных лиц Республики Беларусь. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы дать объективную оценку своим правительствам и для того, чтобы средствами пропаганды, средствами информационно-психологического противоборства, значит, эти заявления дезавуировать, каким-то образом попытаться вбросить в наше общество недоверие к такого рода заявлениям. Да? Вот мы говорим о том, что идет подготовка к войне, и по всем признакам можем это доказать, начиная от военных расходов, заканчивая интенсивностью мероприятий учебно-боевой подготовки, там, полетов разведывательной авиации, попытки проникновения и получения государственных секретов Республики Беларусь и так далее. Есть масса признаков, указывающих на это. Ну, а они, пользуясь тем, что многие люди не склонны к глубокому анализу действительности, да, чем занимаются, насмешничеством. Угу. То есть пытаются это как-то выставить в каком-то негативном свете, представить, что это мы со своим небольшим военным бюджетом бряцаем оружием, а не соседние страны, которые кто в долг, кто за свой счет 100 миллиардов долларов ежегодно расходуют на военные цели.
1: Кстати, ждать ли, опять же, информацию?

0: То есть вот этот вал фейковой, недостоверной информации, пропаганды потенциального противника, он будет нарастать. Особенно с учетом того, что приближаются неумолимо, да, то есть нет никакой ведь передышки на самом деле, особенно в нынешних условиях, особенно для таких стран, как Беларусь, которые в условиях нарастания мирового противостояния стремятся проводить суверенную политику. Для нас передышки политической, информационной быть не может, потому что, естественно, центры силы, находящиеся между собой в конкурентных отношениях, будут пытаться значит, влиять на ситуацию в Беларуси. Это естественный процесс. Здесь как бы, ну, не надо кого-то там осуждать или возмущаться. Такова жизнь. Homo hominis lupus est. К сожалению, человек человеку волк на сегодняшний день, увы. Mm-hmm. Несмотря на то, что мы, скажем, там, декларируем миролюбивые принципы, информационный нейтралитет и так далее, но это не отменяет того, что мы должны защищать свой информационный периметр. Поэтому неумолимо приближаются электоральные кампании 2029-2030 годов. И, кстати, обратите внимание, вот Казахстан провел конституционную реформу. Mm-hmm. Президент Токаев уже высказался на этот счет. Выборы, там были слухи о том, что будут досрочные президентские выборы. Нет, ничего такого не будет. Выборы будут в 2029 году. В России выборы когда? В 29-м году. У нас...
1: На постсоветском пространстве.
0: У нас единый целый день голосования, 29-й, президентские выборы, по всей вероятности, 30-й год. То есть, получается, на всем постсоветском пространстве, особенно в странах ключевых, да, создателях Евразийского экономического союза, вот будут электоральные циклы. Естественно, в этой связи оппонирующая сторона, а я сомневаюсь, как бы там ни развивались события, дай бог, чтобы мы не двигались по лестнице эскалации, допустим, там, может быть, будет приостановка огня в Украине, там, и так далее, или даже мирное соглашение, на чем настаивает Российская Федерация. Но даже если это произойдет, поверьте, противоборство никуда не исчезнет. Ни в военной сфере, ни в информационной.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Министерство образования Беларуси и Министерство образования Шри-Ланки подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Церемония состоялась, подписание состоялось в Минске. Можно говорить о том, что сейчас на данном этапе Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень, и почему важен этот процесс?
0: Мы последовательно реализуем курс по развитию сотрудничества со странами глобального юга. Кто-то когда-то это называл разворот на восток, да, но мы сохраняем ведь готовность к диалогу с западными странами, пожалуйста. И не так давно, допустим, замминистра иностранных дел Игорь Секрета интервью германским СМИ дал и так далее. Но на сегодня основные наши партнеры, государства, которые открыты для сотрудничества с нами, конечно, находятся на востоке. Шри-Ланка заинтересована в развитии взаимодействия с Республикой Беларусь. Наша страна плюс-минус значит, является привлекательным партнером в сфере туризма. Вот, оттуда, значит, вернее, туда направляются отечественные туристические потоки. Это хорошо, я считаю, что у беларусов есть возможность посмотреть мир, и многие наши граждане выезжают, выбирают азиатские страны для этого. Ну, а, соответственно, Республика Беларусь предоставляет качественные услуги в сфере высшего образования. Это интересно нашим партнерам, в том числе и Шри-Ланке. Ну и мы последовательно укрепляем нормативно-правовую базу, начиная от облегчения визового режима, заканчивая взаимодействием в таможенной сфере, в области образования, в сфере безопасности и так далее. То есть, по сути дела, что с тобой представляют двусторонние отношения? Вот каждый договор межгосударственный – это кирпичик в строительство некой конструкции, и чем больше таких кирпичиков, тем устойчивее и в большей степени привлекательна эта конструкция. Поэтому мы движемся последовательно, вот, без алармизма, но, тем не менее, я вам могу с большой долей ответственности, как член комиссии по международным делам, сказать, что государства глобального юга в большинстве своем проявляют высокую степень заинтересованности в сотрудничестве с нами.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема. Тема тоже важна. В Беларуси посеяно 85% всех яровых культур. Мы действительно говорим об обороноспособности страны, но и то, что касается продовольственной безопасности, конечно же, также здесь в этой студии это... не могу не коснуться этой
0: темы. Ну, вы же сами произнесли слово «безопасность». То есть все в той или иной степени связано с безопасностью. Значит, только та революция чего-нибудь стоит, которая способна себя защитить, да, и только то государство действительно является функциональным и жизнеспособным, которое имеет возможности прокормить собственное население, вооруженные силы и так далее. И, конечно, продовольственная безопасность – это фундамент всего. Как у нас в Беларуси говорили, да, «хлеб всему голова». Вот, отсюда мы исходим, поэтому такое пристальное внимание президента. Опять-таки, обратите внимание, вот как вот эти вот пересмешники, да, многие годы пытались, значит, ерничать, издеваться над этой темой, она вовсе не смешная, эта тема стратегически значимая. И многие страны, я знаю вот зарубежных коллег, они, конечно, изучают опыт Беларуси в этой связи, и далеко не все страны мира способны обеспечить свою продовольственную безопасность.

0: запас. Напомню, 800 миллионов человек, по данным ООН, голодает. Mm-hmm. Несколько десятков миллионов ежедневно сталкиваются с угрозой голодной смерти. Вот, по сути, что такое продовольственная безопасность. В нашей стране мы с вами видим в плане продуктов продовольственных абсолютное изобилие. Так было далеко не всегда, кстати.
1: Это точно.
0: Мы с вами росли в 90-е годы, мы и в начале помним, 2000-х, да. Мы все это помним. Да, и знаем, какой ценой это досталось. А кроме того, ну, не будем забывать, Беларусь крупный экспортер продовольственных товаров. Mm-hmm. Вот, и молочной продукции, и так далее. Мы там демонстрируем очень высокие результаты, и более того, планка ежегодно повышается в этом направлении. Поэтому здесь движемся правильно. Вот, и внимание президента, и зачастую критическое внимание к вопросам, которые вызывают у него обеспокоенность, оно является абсолютно оправданным.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
3: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
4: Беларусь и Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. Продолжается визит в Беларусь министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджета Хирата. Делегация прибыла накануне и уже провела переговоры в МИД. Сегодня в Совете Республики пройдет встреча Виджета Хирата с Натальей Качановой. На повестке торговля, логистика, межпарламентское взаимодействие, развитие туризма и другие направления сотрудничества. Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Сегодня в Гродно стартует 6-й форум медийного сообщества Беларуси. Масштабная площадка объединит представителей республиканских и региональных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, экспертов в сфере массовых коммуникаций. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Минске плюс 10, в Гродно 11, тепла, в Могилеве и Гомеле плюс 9. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле от 16 до 18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
3: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. А в гостях у нас, напомню, Александр Шпаковский. Александр, сегодня годовщина первого республиканского референдума 14 мая 1995 года. Действительно, мы прекрасно помним, что белорусы ответили на очень важный вопрос, которые стратегически определили движение нашей страны вперед на десятилетия. Ну и в целом, наверное, говоря о суверенной истории нашей страны, можно ли говорить о том и нужно ли говорить о том, что Беларусь показывает всему миру, да, как по самым таким важным глобальным вопросам стратегического характера именно наша страна советуется, да, и принимает решения, исходя из тех желаний, которые испытывает белорусский народ.
2: Референдум был судьбоносным, и опять-таки нужно сказать, что по ключевым вопросам государственного развития наше руководство советуется с людьми. То есть никакие решения не принимаются волюнтаристски. Будь то вопрос о частной собственности на землю, будь то вопрос символики молодого государства, когда встал выбор, или мы отрекаемся от наследия Белорусской Советской Социалистической Республики символического и берем за основу какие-то националистические нарративы, запятнавшие себя в период Великой Отечественной войны тем, что их использовали коллаборационисты. Вот. Либо как мы движемся в международных отношениях. Ну вот, это выбор. Он был цивилизационный. Mm-hmm. И в тот период времени мы однозначно, люди сделали выбор в пользу экономической интеграции с Российской Федерацией. Обратите внимание, с тех пор, не виляя и не сворачивая, мы последовательно проводим в жизни именно эту политику.
1: И это
2: по сути дела, значит, те стратегические фундаментальные основания, которые были заложены референдумами 1995, 1996, 2004 и 2022 годов, они являются, скажем так, вот теми скрепами, да, которые удерживают белорусское государство и, скажем так, позволяют нашей модели эффективно функционировать. А основные вопросы, да, решаются при помощи механизма прямой демократии, которым является референдум. Далеко не все правительства в мире готовы советоваться со своими гражданами. Вот. А те правительства, которые упрекают Беларусь в отсутствии демократии, в принципе, такие инструменты используют крайне редко, а то и вообще не используют. Не говоря уже о всеобщих выборах. Большое количество европейских руководителей никто никогда не выбирал. Вот, это тоже важный момент. Не говоря уже о том, что во многих странах, допустим, референдумы о так называемой евроинтеграции не проводились. Вот, и если бы проводились, то были бы весьма неоднозначные результаты. Ну, допустим, вот в Молдове проводили референдум о евроинтеграции, да? И, скажем так, внутри государства результаты были, мягко говоря, неоднозначными. Mm-hmm. Но все решило голосование зарубежной диаспоры. В Беларуси результаты совершенно противоположные. Как более 70% общества выступали в поддержку экономической, подчеркну, интеграции с Россией, так и сейчас этот показатель находится примерно вот на том же уровне.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше к международной повестке. Коррупционный скандал на территории Украины набирает обороты. Мы видим, что огромное количество, скажем так, и фейков уже распространяется, и каких-то домыслов. Но давайте, наверное, не будем здесь вникать в детали, да, не будем, в принципе, анализировать, кто,
2: Мы с вами не настолько глубоко владеем там оперативно-следственной составляющей этих дел.
1: Потому что уже очень много всяких там версий. Но в целом, вот то, что происходит, скажем так, как оно скажется вообще на судьбе, скажем так, руководство Украины, и скажется ли?
2: Единственное, мы с вами можем совершенно уверенно говорить, и это будет непреложная истина, воруют. Воруют в гигантских масштабах. В воровстве оказалось замешано окружение Зеленского. Их атакует Национальное антикоррупционное бюро Украины. Орган, который, значит, команда Зеленского пыталась ликвидировать. Однако затем под нажимом коллективного Запада отступили назад. Вот. И можем уже сейчас говорить, что ближайший друг, соратник Зеленского на протяжении многих лет, его, скажем так, политическая тень, всегда следовавшая за Владимиром Александровичем, без которого не принималось ни одно решение. Ермак, вот Зеленского фактически отдал на растерзание. Есть уже сведения о том, что арестован на 60 суток. Да, то есть выдвинуты подозрения соответствующие. Ну и кроме того, там такая клика сложилась, да, многие из них выехали за пределы Украины, но расхищали ту самую западную помощь, которая выделялась на нужды вооруженных сил Украины. Ну, правда, денег выделяется настолько много. Вот, это же речь идет о сотнях миллиардов долларов, что по большому счету, на мой взгляд, хватает для того, чтобы неплохо там поживились западные бонзы, потом что-то было освоено киевской верхушкой, а еще и наведение войны. Поэтому здесь, наверное, желающие могут поискать еще ответ на вопрос, почему же так долго не могут прекратить бессмысленные боевые действия. По той простой причине, что западникам и, значит, киевскому правящему классу продолжение войны для них выглядит выгодным. Вот. И пока есть мобилизационный ресурс, пока можно заниматься вот этим людоловством, вот, до той поры они будут эти боевые действия вести. Особенно сейчас там же вынесли производство беспилотников, вся Европа кует беспилотники для Украины. Надо понять, что вот в этих цепочках тоже на каждом этапе существует коррупционная составляющая.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая новость. Министерство сообщения Латвии предложило запретить регулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию.
2: Ну, лимитрофная политика государств Прибалтики для нас не является секретом. Зачастую эта политика сводится вот к известному мему: на зло маме отморожу уши, но не буду носить шапку, да, и пальцы отморожу, варежки не надену никогда. Да. Кстати, Польша, которая является в гораздо большей степени серьезным государством и с точки зрения характера угроз, исходящих от официальной Варшавы, но и с точки зрения экспертизы, аналитики по принятию решений, наоборот, значит, увеличивается количество автобусных рейсов в Польшу. То есть там такой очень интересный процесс происходит. Мяч сейчас на стороне, конечно, Польши, особенно после произошедшего на границе обмена. Но поляки, с одной стороны, наращивают вот свои военные расходы, а с другой стороны, демонстрируют некую готовность к диалогу с официальным Минском. Мы, в принципе, к диалогу открыты, не снижая, опять-таки, мероприятий по укреплению обороноспособности нашего государства и не снижая внимания к тем процессам, которые происходят на наших западных границах. Ну, а Латвия, Литва, там, каких угодно решений можно ожидать, потому что, честно скажу, степень адекватности политического руководства у меня вызывает очень серьезный вопрос. Насколько эти люди твердо на ногах стоят на земле? Ну, наверное, нет.
1: Еще одна тема, активно обсуждается в средствах массовой информации, это, конечно же, встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Уже звучат заявления о том, что это большие переговоры, а саммит некоторые называют крупнейшим. Ждать ли действительно улучшения отношений с
2: Китаем? Смотрите, Трамп совершенно очевидно с начала 2026 года начал выполнять программу, направленную на обретение контроля над мировыми энергоресурсами. То есть была атакована Венесуэла, на сегодняшний день определенных успехов американцы на этом треке достигли. Вот. А следующей жертвой был назначен Иран. И Венесуэла, и Иран являются ключевыми партнерами Китайской Народной Республики с точки зрения поставок нефти. Вот. Однако в Иране американцы военных целей достичь не сумели. Вот. Топливный кризис они, конечно, в мире спровоцировали, но вместе с тем взять Иран под контролем не удалось. И обратите внимание, на протяжении вот этой иранской эпопеи Трамп несколько раз переносил встречу с Си. Потому что, как выражается сам американский президент, он хотел бы играть с сильными картами. Но раздача сложилась таким образом, что карты у него так себе. А встречу бесконечно переносить было нельзя. То есть характер накапливаемых проблем у двух ведущих мировых держав, у двух ведущих экономик, углубление этих проблем грозит очень серьезными последствиями как для США, так и для Китая. У Трампа тем более на носу промежуточные выборы в Конгресс, которые неясно чем закончатся, но многие аналитики склоняются к тому, что республиканцы их проиграют. Вот, поэтому он вот, американская администрация все же решилась на проведение этих переговоров, и совершенно очевидно, что переговоры проходят не так, как этого бы хотелось американцам, допустим, полгода тому назад. По всей вероятности, будут достигнуты некие компромиссные решения. Весь мир действительно следит за этой судьбоносной встречей. Вот. Мы со своей стороны в Минске любые переговоры приветствуем. Мы полагаем, что переговоры между сильными мира сего и достижение неких компромиссов снижают уровень конфликтности на планете. Вот. А нет, повторюсь, страны в большей степени заинтересованы в мирном развитии, чем Беларусь. Война для нас является катастрофой. И в силу особенностей белорусской истории, и в силу нынешнего географического, геополитического положения белорусского государства. Если любая эскалация затрагивает наши интересы и для нас выглядит довольно болезненной, нам бы этого не хотелось. Поэтому мы понимаем, что компромиссные решения между Китаем, Соединенными Штатами Америки, те переговорные процессы, которые существуют между США и Россией, ну, дают нам надежду на то, что степень напряженности в современном мире вокруг нашей страны будет снижаться. Ну и мы, соответственно, ведь имеем отношение всестороннего, всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства с КНР. Недавно президентом был подписан очередной стратегический документ, регулирующий наши отношения с Китаем. Мы поддерживаем Пекин и желаем нашим китайским друзьям всяческих успехов в переговорах.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Кир Стармер рискует не остаться главой британского правительства. Все больше лейбористов в Палате общин требует его ухода. Уже некоторые говорят, что в Лондоне назревает паралич власти.
2: Знаете, Вадим, Британию, если вы посмотрите на новейшую историю, на историю последних лет, штормит достаточно серьезно. Кабинеты министров сменяют друг друга. Некоторых премьеров уже только специалисты назовут. Да, которые были там или Страсс, и Джонсон, и прочее. То есть это уже давно история. А это ведь всего лишь в течение последних нескольких лет. Риши Сунак, вот Кир Стармер. Вот, это очередная, по всей вероятности, жертва политической борьбы. Но я неоднократно подчеркивал, что в англоамериканском мире большое значение имеет не только публичная политика, но и так называемая shadow policy, то есть теневая политика, которая определяется, скажем так, вульгарно, денежными мешками, закрытыми клубами, разного рода сообществами, информация о которых очень немного и которые особо не афишируют свою деятельность. Поэтому все вот это вот на публику, да, лейбористы с треском проиграли местные выборы. По-моему, 1500 мест потеряли, да. Реформ UK во главе с Фараджем одержала триумфальную победу. В обществе нарастает недовольство политикой правительства. Не способны справиться с миграцией. Вернее, они не то, что не способны, они стимулируют эту миграцию с определенными целями. Там и коррупционными, и электоральными, надеются, что там за них будут голосовать эти мигранты и прочее, прочее. Не способны справиться с миграцией. Разгул криминала, падение уровня жизни, рост цен. И на этом фоне Британия играет роль первой скрипки в разжигании войны в нашем регионе. Ну, определенные энтузиасты рассчитывают на то, что Фарадж каким-то образом замедлит эти процессы. Я очень сомневаюсь, в силу, опять-таки повторюсь, той самой shadow policy. Shadow policy, денежные мешки, они полагают необходимым дальнейшее продолжение войны в Украине с уже обозначенными мной тактическими целями наживы. Это просто выгодно. Вот. Ну и есть у них, конечно, стратегические цели. Нет сомнений, российское разведсообщество и политический класс об этом говорят. Они готовятся к Третьей мировой войне. Будет она, мы рассчитываем на то, что не будет. Но мы тоже к этому готовимся. О чем говорит президент сейчас? Мы готовим наши вооруженные силы к противостоянию, чтобы этого противостояния избежать. Мы таким образом действуем. Мы, конечно, рассчитываем на то, что благоразумие возьмет верх, вот, и просто наши оппоненты не решатся на эту авантюру, так как, по сути дела, оценивая риски, придут к выводу, что могут проиграть. Но если дадим слабину, поверьте, решатся.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр.
2: Спасибо.
1: За емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.

Миноверсии Шри-Ланка намерены подписать соглашение о воздушном сообщении. В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Продолжение темы. Визит в Беларусь министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджета Хирата продолжен. Делегация прибыла накануне и уже провела переговоры в МИД. Ориентиром в развитии отношений с Коломбо остается позиция Александра Лукашенко. Президент подчеркивает, фундамент сотрудничества создан. Это взаимное доверие, образование и туризм. Сегодня в Совете Республики пройдет встреча Виджета Хирата с Натальей Качановой. На повестке торговля, логистика, межпарламентское взаимодействие, развитие туризма, образовательные услуги и межрегиональные связи. Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами двух государств. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Азербайджана на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание. Сегодня в Гродно стартует 6-й форум медийного сообщества Беларуси. Масштабная площадка объединит представителей республиканских и региональных СМИ, блогосферы, идеологической вертикали и экспертов в сфере массовых коммуникаций. Главная тема нынешнего форума – современные медиа, смыслы или белый шум. В программе пленарное заседание, профессиональные дискуссии, открытые микрофоны, встречи журналистского сообщества. Одним из центральных событий форума станет церемония награждения победителей 22-го национального конкурса «Золотая литера». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 11 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Минске плюс 10, в Гродно 11 тепла, в Гомеле и Могилеве 9 выше нуля. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить

Александр Лукашенко подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию возглавит министр образования. Также в ее состав будут включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов госуправления, депутатского корпуса и общественных объединений. Вопросы диверсификации рынков сбыта, реализации нового инвестпроекта, а также выпуска импортозамещающей продукции накануне стали ключевыми на совещании под руководством премьер-министра Александра Турчина на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Среди первостепенных в повестке задачи не только глубокой переработки древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, но и вовлечение в переработку низкокачественной древесины, включая образовавшуюся после прошедших ураганов. Премьер-министр также ознакомился с ходом реализации нового инвестпроекта по производству мешочных видов бумаги, запуск которого планируется завершить до конца этого года. В Минске проходит одно из крупнейших мероприятий в сфере медицины и фармацевтики – форум здравоохранения Беларуси. Сегодня третий день работы форума. Ключевые темы – цифровизация, роботическая хирургия и эндоскопия нового поколения. К слову, Беларусь и Китай продолжают укреплять сотрудничество в медицинской сфере. Один из ключевых совместных проектов – это поставка современных гибких эндоскопов в белорусские клиники. Благодаря совместному китайскому проекту в настоящее время мы получили большую партию эндоскопического оборудования высокого разрешения, которое установлено в районных организациях здравоохранения. Форум продлится еще 2 дня. В программе порядка 45 конференций, семинаров и профильных встреч. Беларусь завтра отметит Международный день семьи. По данным Белстата, в белорусских семьях преобладает экономическое равноправие и партнерство супругов. Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. Так, в 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно. Единодушны белорусы в вопросах крупных покупок, а также воспитания и обучения детей. Здесь ответственность разделяют 9 из 10 пар. Для большинства родителей в приоритете совместная забота о будущем поколении. Более половины белорусов уверены, воспитание детей – это общая задача и матери, и отца. 77% населения страны убеждены, что все важные решения в семье должны приниматься только вместе. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 11 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте, Гомеле и Минске плюс 11, в Гродно и Витебске 13 тепла, в Могилеве плюс 12. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно днем от 17 до 19, выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 16-18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня встретится с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. В повестке расширение сотрудничества в целом и практические шаги в развитии взаимодействия между странами. Напомню, делегация Шри-Ланки прибыла накануне и уже провела переговоры в МИД. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные проекты и совместную работу на международных площадках. Подписано соглашение о воздушном сообщении. 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. В Бишкеке сегодня стартовало 21-е заседание секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Встреча проходит в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. Повестка заседания включает вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами транснациональной организованной преступности, а также обеспечение международной информационной безопасности. По итогам заседания ожидается подписание итогового протокола. Правительство определило, как в Беларуси будут взыскивать невыплаченные вознаграждения по гражданско-правовым договорам. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр Александр Турчин. Постановление предусматривает определение порядка вынесения требований об устранении нарушений в отношении невыплаты вознаграждений и решений об их взыскании. Будет применяться общий порядок как для взыскания вознаграждений, так и взыскания заработной платы. Решения о взыскании задолженности по этим выплатам будут направляться департаментом Государственной инспекции труда в органы принудительного исполнения. Одновременно устанавливаются единые формы документов, выносимых департаментом. В Беларуси с визитом находятся делегации из Германии. В ее составе врачи, учителя, инженеры и художники. За несколько дней гости посетили Брестскую крепость, мемориальный комплекс в Жабинковском районе, урочище Бронная гора в Березовском районе, побывали гости и в Хатыни. В программе также женская дипломатия. Обсуждаются новые проекты, культурные обмены, деловые инициативы, которые помогут сблизить наши народы. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер». Вечные ценности зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гомеле 11 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 13, в Гродно 15 тепла, в Витебске плюс 12. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле от 16 до 18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.
4: Вместе.

0: «Живой диалог». Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. В студии традиционно Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Оля, привет!
2: Привет, Вадим!
1: Ну что, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас, и, конечно же, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Вот, кстати, говорить будем сегодня, наверное, о теме, которая не просто сложна, а которая, в принципе, на мой взгляд, это такая, знаешь, основа нашей жизни, потому что все, что мы делаем, все, для чего мы работаем, к чему мы стремимся, это все равно в итоге, конечно же, для нашей замечательной семьи. Напомню, что Международный день семьи отмечается 15 мая, если не ошибаюсь.
2: Я хочу поздравить все семьи, потому что действительно потрясающий праздник. И начать хочу с вопроса. Но поскольку, Вадим, мне кажется, ты вот точно можешь ответить на этот вопрос. Ты просто как отец троих прекрасных сыновей точно можешь ответить на этот вопрос. Мне этот вопрос задают на протяжении, наверное, вот последних двух дней постоянно.
1: Давай,
2: да?
1: Рассказывай, что за вопрос.
2: Зачем человеку семья?
1: Очень сложный вопрос. Но ты знаешь, мне кажется, то, что касается семьи, у каждого мотивация своя. Вот есть люди, я к себе к таким отношу, я даже не представлял, что может быть по-другому. Вот я даже не думал не то, что зачем семья, да, а в принципе, вот, наверное, с моего детства, с моего рождения, там, как-то, когда я взрослел, у меня даже не было каких-то сомнений, что может быть жизнь складываться по-другому. Семья для меня, вот даже как бы вопрос зачем, ну, я, наверное, не отвечу зачем, но я просто скажу, что семья тире равно это вот как бы моя жизнь. По-другому я как бы даже не представлял, не видел.
2: Но видишь, заставляет задуматься, да?
1: Да.
2: И ты сразу ищешь какой-то фундамент. Вот на чем должна строиться эта семья, и что для тебя семья, почему это фундамент? Мне кажется, этот вопрос нужно задавать нашей молодежи.
1: Это точно.
2: Вот я точно поняла, потому что они все говорят, мы не хотим там семью. Ну, не все, ну, некоторые. Мы не хотим семью и так далее. Вот мне кажется, вопрос, зачем человеку семья и что для человека семья, заставляет задуматься каждого. Потому что если молодого человека спросить, он скажет, а зачем мне эта семья, зачем мне эти дети, это лишние трудности, это так далее, я хочу состояться в жизни, я хочу сделать карьеру. А зачем?
1: Зачем?
2: А зачем? Зачем состояться? Зачем сделать карьеру?
1: Если нет,
2: чтобы потом что? Угу. Да. Ведь ты это делаешь, когда с тобой рядом близкие люди, когда они за тебя радуются, когда мама и папа радуются твоим успехом. И потом ты должен стать мамой или папой для того, чтобы радоваться успехам своего будущего ребенка. Чтобы он стал еще лучшим, там, не знаю, там, подобием тебя и так далее. То есть вот в этом есть такая сакральная история. Потому что иначе все заканчивается на тебе и все. Любая карьера, любая работа, она все равно короче жизни. И наступает момент, когда ты просто об этой жизни думаешь и думаешь о том, кто рядом. И важно ведь не то, кто с тобой идет по жизни, а кто тебя будет, наверное, на мой взгляд, может, сейчас это философски и совсем не торжественно, не празднично звучит. Важно, кто тебя будет провожать в этой жизни.
1: И подаст стакан воды, вот как есть такое выражение.
2: Не, ну пить-то, может, и не захочется, но подержать за руку в плане, вот это ведь очень важно.
1: Слушай, ну вот действительно, то, что касается семьи, вот очень хороший вопрос, скажу тебе честно, да, философский вопрос, но мне кажется, что в целом даже сущность человека абсолютно любого — это создание семьи. И не зря же, вот опять же говорили в советское время, что семья — это такая основа, ячейка общества, и то, что касается семейных каких-то ценностей, вот мне кажется, в нашей стране мы делаем все для того, чтобы эти самые ценности, во-первых, не потерять, во-вторых, действительно их развивать, потому что, опять же, давай говорить прямо, семья, материнство, отцовство и детство в Беларуси находится под защитой государства.
2: Ну, причем под особой защиты, да.
1: Поэтому, мне кажется, это очень важно.
2: Вот. Да, мы должны посмотреть вот все социальные программы, посмотреть, сколько пособий по уходу за ребенком, пособий по как бы матери, по когда она уходит в декретный отпуск и так далее. Это ведь все направлено на то, чтобы поддержать женщину, поддержать молодую семью в момент решения о том, что вот они, их семья пополняется еще одной маленькой жизнью. Ну, это, мне кажется, очень здорово. Насколько я знаю, больше 11 видов пособий сегодня существует.
1: То, что наше государство поддерживает, это вообще даже, мне кажется, не обсуждается. А ты знаешь, вот мне интересно, когда готовился к эфиру, вот понятие семьи, ты знаешь, как звучит? Вот,
2: семья.
1: Это хорошо. Это объединение лиц, связанных моральной и материальной общностью, поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями.
2: Вот так.
1: Слушай, ты знаешь, вот то, что касается, меня очень, скажем так, зацепило, говоря очень просто, ведение общего хозяйства, да, то есть связанные моральной и материальной общностью. По большому-то счету, вот мы говорим о семье, говорим о высоких материях, говорим о продолжении рода, все это важно, но вот еще вот удивительная история, да, это, конечно же, и то, что мы ведем общее хозяйство, то, что мы это материально как-то связаны, ведь это тоже важно.
2: Ценностно. Мы связаны ценностно, вот это важно, потому что вся основа закладывается в семье, основа развития государства в плане идеологическом закладывается в семье. От того, как мама и папа относятся к государству, относятся к своей стране, относятся к своим символам своей страны, относятся к тем людям, которых окружают, складывается вот будущий эмоциональный фон и будущий ребенок, и будущий гражданин Беларуси. И от того, как его поднимут и воспитают отец и мать, зависит, как он будет работать и созидать или разрушать потом в целом страну. То есть это глобальные ведь вещи на самом деле.
1: Кстати, вот говоря, опять же, воспитание в семье, действительно, я, наверное, еще раз вот коснусь этой темы, тема очень важна, и наши программы социально-экономического развития, да, Всебелорусское народное собрание, напомню, приоритет, один из приоритетов государственной политики на 26-30 годы, это акцент на поддержку семей с детьми, создание условий для совмещения карьеры и воспитания. Вот очень важный вопрос, мы говорили с тобой на старте нашего сегодняшнего эфира, да, что некоторые мечтают о карьере, некоторые мечтают, скажем так, о должности, но иногда вот как бы забывают о семье. Вот почему важно все-таки в год белорусской женщины, говорю прямо, совмещать эти понятия? То есть государство дает возможность совмещать и карьеру, и семью?
2: Ну, государство точно дает возможность. Все дело в человеке, всегда.
1: Да.
2: Ну,
1: я... Чего это зависит?
2: Даже если государство не дает возможностей, все равно всегда все дело в человеке. Поверьте, ну, то, что касается мужчин, это абсолютно точно. Для того, чтобы мужчина состоялся в карьере, в принципе, вырос и, в принципе, твердо шагал по жизни, у него должен быть надежный тыл.
1: Я подтверждаю.
2: Надежный тыл – это кто? Это жена, это дети, это те, за кого он несет ответственность, это те, ради кого он двигается по карьере, пытается больше заработать, пытается состояться. Это важная составляющая, это двигатель, мне кажется, вот карьерного роста для любого мужчины.
1: Я подтверждаю, абсолютно.
2: Я скажу, что то же самое касается и женщины. Если у женщины есть поддержка, ну, как бы в плане семьи, в плане детей, она тоже будет стремиться ко многому для того, чтобы улучшить жизнь своей семьи, для того, чтобы самой чего-то добиться. Это тоже, как бы, у меня бабушка всегда говорила, когда Бог дает детей, Бог дает и на детей. Поверьте, много примеров, когда женщины успешные, состоявшиеся, при этом успешные и в семье, и в детях. И очень много других историй. И вот мне кажется, мы очень часто в эфирах рассказываем про успешных женщин, про то, как у них все хорошо складывается, получается. Молодежь смотрит на, вот, даже на мою страничку, условно, в Инстаграм, да, и кажется, что столько встреч, всегда вот все наряжено, напомажено, да, простым языком скажем, да. Но мы не рассказываем своих историй, когда мы говорим о том, что мы слишком много времени уделили там построению вот этой красивой картинки, но не заметили, какой

0: вот ощутить вот эту радость материнства, да, когда ты берешь этого маленького ребеночка на руках и понимаешь, что все, что ты сделал ради того, чтобы у него потом как-то вот все сложилось и было хорошо. И насколько для людей вот такие несчастные истории, несчастливые истории, когда все это не складывается и все это заменяется именно какими-то такими материальными, карьерными фактами.
1: Кстати, вот говоря опять же о наших бабушках и дедушках, очень интересная история, да, я думаю, ты тоже со мной согласишься, что, смотри, послевоенные годы, да, ну, давай говорить прямо, разруха, сожженные города, села, уничтожена почти полностью наша страна, да, огромное количество населения погибло, а люди заводили большие семьи. Ну, давайте говорить прямо, в деревнях сколько было детей? 7, 8, 5, 6?
0: Ну, на самом деле, я Почему? Скажу так, вот для меня это не очень корректное сравнение.
1: Так.
0: Наши бабушки и дедушки были большие молодцы, безусловно, и это очень важно, что появлялись большие семьи и так далее, но это было обусловлено еще и тем, что нужно было работать на земле. Только большая семья могла прокормиться. Нужны были рабочие руки, это правда. Ну, медицина не так была развита, о многих вещах просто не знали, поэтому сколько Бог давал деток, столько их и приходило на эту землю, да, и не все выживали. Ну, да, нужно говорить о том, что детская и младенческая смертность тогда тоже была достаточно высокая, но там была своя мотивация, да, как бы для того, чтобы так было. Сегодня у нас созданы все условия, и там вот, понимаешь, там парадокс, не было условий для того, чтобы так было. Сегодня созданы все условия, но нет истории с тем, что нам нужно выживать и создавать большие семьи для того, чтобы работать на земле, для того, чтобы, ну, как бы семья могла выжить и прокормить себя, да? И все равно в каждом молодом человеке заложено, что ребенок — это тяжело и дорого. Вот тоже надо менять этот стереотип.
1: Да, согласен с тобой полностью. Да.
0: Ребенок никогда не будет просто. Ну, не просто даже содержать, там, не знаю, котика или собачку в собственной квартире.
1: А сейчас это не то, что не просто, это очень дорого.
0: Ребенок — это всегда сложно. Не нужно говорить о том, что это не сложно. Двое детей сложно, и трое детей сложно. Но это не... Ну, как бы вот это вложение, оно самое важное в жизни. Это ни с чем не сравнится, когда эти дети вырастают, и потом они тебе дают вот это тепло, вот эту заботу, которую ты давал им на протяжении того времени, пока они были маленькие. Но я думаю, что ты со мной согласишься, твои дети тоже выросли, да?
1: Конечно,
0: дети выросли. И ты понимаешь, что то, что ты делал, это точно было не зря, потому что, ну, вот они, да, они о тебе могут позаботиться, они тебе уже могут что-то подсказать.
1: Конечно, и подскажут, и скажут, и направят, и поправят уже.
0: И это такое родное и близкое, то, что рядом, то, с кем можно всегда поговорить, на кого можно всегда опереться. Это прекрасное проведение праздников вместе. Это ожидание того, что у них сложится семья, и у тебя появятся внуки, а потом, дай бог, ты доживешь до правнуков. Это, по сути, то, ради чего должен жить человек, но особенно, если, мне кажется, это женщина. Хорошо, когда карьера состоялась. Хорошо, когда карьера состоялась, но сегодня все быстротечно. Сегодня нет ничего долговечного. И если раньше можно было где-то в карьере быть до 80, условно, до 70 лет, то сегодня мы понимаем, что после 50 лет уже карьеру строить как-то, ну...
1: Достаточно сложно, да.
0: И уже тогда другие ценности выходят на первый план. И ты должен понимать, что к этим ценностям тоже нужно было приходить не сейчас, а нужно было закладывать их вот тогда, когда ты был еще молод и полон сил, когда думал только о карьере.
1: Кстати, вот говоришь, интересно, такие истории рассказываешь о том, что и женщины иногда жалеют. А на твой взгляд, вот каждому ли человеку в итоге, вот чтобы люди тоже понимали, и те, кто нас слушает, каждому, по твоему мнению, придет это осознание? Потому что некоторые, ну, да, говорить прямо, вот упорно говорят, да, мне ничего не нужно, дети потом, дети позже.
0: Знаешь, вот сегодня у меня, наверное, философское настроение.
1: Да, да.
0: Вот
1: философское настроение, согласен.
0: Потрясающе философское, там дождь стучит за окошком. Я скажу так, даже если в этой жизни мы этого не осознаем или это не признаем, все мы там встанем перед Господом. И Он спросит, что ты сделал в этой жизни. И твоя карьера тебе не зачтется.
1: Ну, все,
0: а вот история с твоей семьей, с твоими детьми, с тем, кого ты оставил на этой земле, она будет самой яркой. Поэтому, ну, наверное, нужно думать и об этом.
1: Это тоже важно. Кстати, вот то, что касается семьи, то, что касается традиционных семейных устоев, я все-таки вижу, что сейчас, на данном этапе, наша страна и Российская Федерация, да, ну, несколько стран, скажем так, являются таким оплотом традиционных семейных ценностей и, по большому-то счету, отстаивают и те такие устои, которые сложились уже на протяжении многих поколений. Вот на твой взгляд, почему важно нам сейчас действительно отбросить все то, что нам навязывают наши западные соседи и пытаются вот как бы вложить в голову те ценности, которые нам чужды. Почему это важно? Ну и почему мы должны все-таки вот так, знаешь, упереться и всеми силами доказывать?
0: Знаешь, что нам важно их не отбросить. Нам важно те ценности обесценить. Потому что у нас есть свои ценности. И посмотри, сколько вот я смотрю телеканал с удовольствием наши, да, сколько сейчас семей приезжает из Прибалтики, да,

0: стран Запада для того, чтобы здесь, на нашей территории, растить своих детей. С первой такой семьей я познакомилась 2 года назад, даже больше, около 3 лет назад. Это была семья, которая приехала к нам из Литвы. Причем у них не было здесь корней, не было здесь родственников. Люди не бедные, занимающиеся бизнесом. У них было 3 детей. Они приехали, купили дом в Тарасово. Тоже, ну, как бы не самая такая дешевая история.
1: Но, тем не менее,
0: нужна была помощь от Белорусского союза женщин. Вот мы помогли, и я приехала, как бы они пригласили меня в гости. Я к ним приехала, и когда ее отца спросила, вот зачем? Вы там оставили все? Вы подняли семью с 3 детьми? Здесь нет никого, никаких родных и близких. Бабушки, дедушки остались там. Ради чего вы сюда приехали? И он сказал просто. Я приехал сюда ради того, чтобы мои дети знали, что есть 2 пола, мужской и женский. Чтобы от того, что они так думают, они не чувствовали там себя белыми воронами. А для того, чтобы им не навязывали те ценности, которые в нашей семье не приняты. Я хочу, чтобы мои дети выросли нормальными. Поэтому я принял решение, что мне нужно или брать ружье, грубо говоря, и идти воевать с тем режимом, который складывается, или собираться и уезжать. И вот он принял 2-е решение. 2-й раз, вот первый раз он был по работе здесь, 2-й раз он уже приехал сюда вместе со всей семьей, и здесь у них родился 4-й ребенок.
1: Ну, кстати, я вот тоже эту тенденцию заметил, и в соцсетях об этом пишут, и очень активно обсуждают, и мы видим, что действительно семьи приезжают, семьи остаются, и мне кажется, что эта тенденция будет набирать обороты, потому что мы видим, что происходит.
0: Конечно.
1: Да, и в Европе тоже. Мы здесь...
0: Мы островок нормальности.
1: Нормальности. И это, кстати, касается и религии, очень важный момент, потому что не хочется, конечно же, проводить здесь параллели и примеры, но давай говорить прямо, то, что происходит даже в соседней Польше, еще совсем недавно представить было достаточно сложно, потому что это страна, которая, скажем так, вообще основой была в своей политике, основана на вере. Да?
0: Конечно,
1: мононация. Это было внедрено очень сильно и глубоко, и буквально там за 20, наверное, там каких-то лет, вот они начали пытаться ломать эту систему, хотя ну, там очень религиозное общество. Я уверен, что этот поток, вот как ты говоришь, людей, которые да, едут просто за нормальными ценностями, он будет увеличиваться. И я считаю, что, в принципе, это правильно, потому что мы сейчас здесь показываем, опять же, и вот правильно, философская сегодня программа, как ты говоришь, и перед Богом, да, что действительно здесь мама и папа — это мужчина и женщина, а не какие-то там истории, которые рисуются.
0: Ну, так заложено. Ну, как так,
1: так
0: заложено.
1: И давай говорить прямо. Вот. И то, что касается, вот, опять же, семьи, я понимаю прекрасно, что мы тоже, мне кажется, еще одна очень важная история, о которой нужно обязательно сказать в программе. Я когда тоже готовился, я понял, что термин «многодетная семья» благодаря президенту и вот благодаря той работе, которая ведется, он в Беларуси обрел новый смысл. Да, говорить прямо, вот даже в годы советских еще лет, да постсоветских, вот на старте 90-х, ведь даже сам термин «многодетная семья», он немножечко где-то так, наверное, либо потерялся, либо в принципе не звучал.
0: Ну, тогда в принципе многодетная семья была не исключением из правил, да, а часто правилом, да? А потом вот наступил период, когда резко сократилось количество многодетных семей. 1-2 ребенка, это стало нормой. И посмотри, ты на самом деле прав. Александр Григорьевич на протяжении 30 лет вот ведет прям борьбу, мне кажется, за демографию, да, за вот многодетность. Ну, прославляю, на самом деле, женщин многодетных, орден матери. Это ведь очень важная история, да, потому что как бы, когда женщина получает этот орден, это, ну, большой знак для нее уважения и почета, признания ее материнских заслуг. Рост многодетных семей, семейный капитал, который у нас как бы введен и выплачивается, поддержка и детей, когда они идут в школу многодетных и так далее. И это дает свои результаты, ведь количество многодетных семей действительно растет в нашей стране.
1: Кстати, вот говоря о семьях, ну, давай говорить, есть и проблемы. Это, конечно же, ситуация с браками, да, то есть то, что касается заключения браков и, к сожалению, эта история, когда брак распадается, мы тоже пока на данном этапе видим, что ситуация не совсем благоприятная. Я думаю, не будем мы здесь тоже прятать голову в песок и говорить, что все прям идеально, да. Вот как решить эту проблему? Ведь проблема-то есть. Почему так происходит, на твой взгляд?
0: Почему браки распадаются? Потому что это брак.
1: Так, спасибо, все. Что мне теперь дальше тебя спрашивать?
0: Ну, опять, это такая философская история, знаешь, говорить об этом женщине, которая разводилась.
1: Ну, мы рассказываем конкретную историю. Это настоящая жизнь.
0: Да, и я не стесняюсь. Ну, и я же не стесняюсь, как бы, говорить даже об этом. Ну, на мой взгляд, мы не учим, и, наверное, меня не научили, и мы не учим быть... как, даже не знаю, какое правильное слово подобрать. Не то чтобы толерантными, но понимающими, наверное, сочувствующими, сопереживающими. Мы должны понимать, что мы не одни, что муж и жена – это не только требования к мужу,
1: сатана, как
0: говорят, к мужу и жене. Да. Да. Это и способность уступать, и способность слушать, и способность где-то меняться, и способность подстраиваться под человека, который рядом. Это тяжелая работа и тяжелый экзамен, который покруче, чем остаться одному и строить карьеру. Это история про то, как вот тепло сложить эти отношения.
1: Я, кстати, подписываюсь тоже вот под каждым словом, потому что то, что касается брака, я вот всегда и своей супруге говорю, и детям говорю, вот где-то на диалоговых площадках, когда спрашиваю про семейные отношения, всегда говорю, что можно рисовать какие-то красивые картинки, но каждый должен понимать. Брак, это вот правильно ты говоришь, это действительно возможность уступать друг другу, но это ежедневная работа. Работа,
0: да, и разговор
1: над собой, потому что иногда, я уже тоже об этом могу говорить, что иногда и приходится, если человек хочет действительно сохранить этот брак, правильно, так что нужно этому учиться, наверное, идти на уступки, слышать партнера, где-то договариваться, где-то спорить, это нормальная история, где-то и ругаться. Да, ну все бывает. Не бывает идеальных, мне кажется. Я не верю, по крайней мере, в идеальные какие-то браки. Может, они где-то и есть, но чтобы...
0: Не, ну все мы люди, да, мы не можем так жить.
1: Мы не можем. Это,
0: да,
1: мне, знаешь, такое,
0: конечно,
1: надуманная история.
0: Конечно.
1: Поэтому, когда мне говорят вот идеальная картинка, я так улыбаюсь, смотрю и понимаешь прекрасно, что за закрытой дверью может происходить всякое. Но вот мне кажется, что тоже с тобой согласен, что мы действительно должны учить, что не надо сразу вот эту ячейку общества рушить быстро, да, не задумываясь о последствиях. То есть все-таки нужно договариваться, нужно искать какие-то компромиссы, нужно все-таки думать еще и о детях. Вот для меня, опять же, как для отца, трех детей самая болезненная история, это когда дети, да, вот детям тяжело, когда брак распадается. Поэтому то, что касается семьи, мы должны, мне кажется, и объяснять, и говорить, и бороться за каждую семью.
0: Ну, это идеально, когда дети воспитываются в семье, где и мама, и папа осознают и понимают, что такое ценность семьи для подрастающего поколения. Да, когда, ну, есть же истории другие, когда папа ведет себя так, что
1: согласен,
0: лучше, чтобы,
1: да,
0: не, не папа,
1: учиться,
0: да. И, кстати, часто женщины оставляют мужчин с детьми и уходят сами из семьи. Есть и такие истории. Не нужно говорить, что вот со стороны женщин только все идеально. И вот когда дети в это попадают, это же ведь залог того, что они не построят свою хорошую семью. Поэтому даже если вдруг принято решение о разводе, это должно происходить красиво, тихо и спокойно. То есть, ну, как бы на моменте, когда никто не держит там обиду друг на друга, и как-то нужно это делать, говорят, цивилизованно. Ну, на мой взгляд, да, цивилизованно. Я сама через это проходила, и поэтому могу точно сказать, что всегда можно сохранять добрые отношения.
1: Кстати, а вот говоря о том, почему распадаются браки, на твой взгляд, не кажется ли, что мы очень много времени посвящаем, опять же, тем же соцсетям, и мужчины, и женщины в том числе, и что нам пытаются этими же соцсетями подменить картинку реальности? Да, ну, давай говорить прямо. Раньше как бы мы, у нас была четкая история, да, то есть работающий человек, работающий мужчина, который там может что-то делать руками, прекрасная хозяйка, женщина, а сейчас все хотят картинки вот эти модные, да, насмотрятся там в Инстаграм, еще в каких-то соцсетях, и вот все мечтают о такой жизни, потом приходят хорошему, не знаю, там, инженеру, да, и пытаются, или наоборот, и мужчина насмотрится на какие-то там глянцевые фотографии, ну, а здесь, ну, красивая, обаятельная белорусская женщина. Ну, да, без вот этих всех красивых историй.
0: Знаешь,
1: которые...
0: буквально вчера я разговаривала с одним мужчиной, ну, действительно состоявшимся мужчиной, и он про семью, вот как раз в канун Международного дня семьи, он сказал, что мы, мужчины, сделали с нашими женщинами. Я говорю, а что вы сделали с нашими женщинами? Он говорит, а ты посмотри, вот зайди в магазин и посмотри, как идет женщина, выходя из магазина, и как идет мужчина.
1: Так.
0: Ну, она идет впереди, как правило, еще и с сетками. Он идет сзади, говорит, когда мы начали женщин пускать впереди себя? Когда? Мы же понимаем, что если что, то что? Да, ну, грубо говоря, если война, то убьют того, кто идет первым.
1: Так.
0: Мы что, прячемся за женские, мы прячемся за женские плечи? У нас женщины бегут открывать дверь, выскакивают из машины, забирая за собой всякие сумки. И мы на это спокойно реагируем. Вот я прям смотрела на него и думаю, ничего себе. Бывает и так, да. И я понимаю, что и я ведь такая. Ну, я ведь тоже не жду,
1: это
0: пока мне
1: виноват,
0: откроют дверь.
1: Это вы захватили в год белорусской женщины.
0: Нет, я просто думаю, что нам всем нужно задуматься.
1: Всем нужно, я согласен.
0: Нам не нужно обвинять друг друга, но нам нужно всем задуматься, где роль и позиция женщины, где роль и позиция мужчины. И не ломать, дать возможность мужчине реализовывать себя как мужчина, открыть дверь мужчине, не бросаясь это делать первой, а подождав хотя бы 3 или там 4 секунды. Ну, а мужчине дать возможность женщине чувствовать себя женщиной. Когда она приходит домой, ее встречают условно даже с цветами. Такое да. тоже возможно. Или вкусно накормят. Тоже такое возможно. Правильно? Правильно.
1: А апогей всего поэтому... это красивая, замечательная белорусская семья.
0: Конечно, так семьи будут сохраняться, потому что, когда мы долго живем друг с другом, мы ведь тоже начинаем как потребитель к потребителю относиться, да? То есть вот ты должен, и ты должна.
1: Вот так и живем.
0: А да. вот эта вот вся романтика и теплота отношений, она пропадает. И мы виноваты в том, что она пропадает. Поэтому ну купите дорогое шампанское, так, банку икры и бегом к жене.
1: Шлифовальные круги.
0: Накормите ее, подарите ей цветы.
1: Так, ну женщина должна же купить шлифовальный круг и отвертки. Ну друг другу же нужно делать.
0: Поверьте, если вы так поступите, женщина ответит вам.
1: Я понял.
0: Да.
1: Все, вот такая вот замечательная программа на сегодня. Напоминаю, что это программа «Настоящая жизнь». О чем сегодня говорили? Что, в принципе, можно подытожить? Во-первых, в Беларуси, то, что касается семьи, все действительно находится под защитой государства. Дальше. Семьи, которые бегут из Европы, они бегут за традиционными семейными устоями, которые сохранились в нашей стране и, конечно же, которые привлекают. Самое главное, что сейчас на данном этапе в Беларуси созданы все условия для совмещения работы и семьи. Поэтому выбирать, в принципе, смысла нет. И самое главное, вот что я понял в сегодняшней программе, пока говорил, пока слушал тебя, пока анализировал, что я сегодня говорю, что семья все-таки это самое главное. Поэтому всех призываем, да, сохранять семьи, создавать семьи, развивать да. семьи.
0: Всех с праздниками, семьи. С Днем Семьи. И еще раз подумайте, вот просто подумайте, на кухне поговорите с семьей о семье.
1: Ой, очень здорово. Это программа «Настоящая жизнь». Ольга Шпилевская, Вадим Шепет. Слушайте нас в эфире Альфа-радио. И до встречи ровно через неделю.
0: Пока-пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, для чего в Беларуси создали виртуального пациента, можно ли отложить старение организма и как снизить давление без медикаментов, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Регулярное чтение, прослушивание музыки и посещение музеев могут быть связаны с более медленным биологическим старением. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали данные 3556 взрослых жителей Великобритании, включая результаты опросов и анализы крови. Исследователи оценивали изменения в ДНК, связанные с биологическим возрастом, и сопоставляли их с тем, как часто люди занимались культурными и творческими активностями. Оказалось, что люди, которые хотя бы раз в неделю читали, слушали музыку или посещали культурные мероприятия, старели примерно на 4% медленнее по биологическим показателям. По словам авторов, эффект оказался сопоставим с пользой регулярной физической активности. Исследователи отмечают, что разные виды искусства могут одновременно обеспечивать эмоциональную, интеллектуальную и социальную стимуляцию, влияя на уровень стресса и воспаления в организме. Наиболее выраженная связь между искусством и замедлением старения наблюдалось у людей старше 40 лет. Виртуального пациента разработали в Беларуси. Он предназначен для обучения студентов медицинских вузов и аттестации врачей. Разработка Витебского государственного ордена Дружбы народов, медицинского университета и одного из резидентов парка высоких технологий представлена на выставке «Здравоохранение Беларуси». Все дело в том, что многие зарубежные симуляторы имеют ограниченный набор клинических сценариев, а схемы лечения не соответствуют протоколам белорусского Минздрава. Кроме того, в отличие от других аналогичных симуляторов, платформа открыта и позволяет насыщать программу любым количеством сценариев разной степени сложности. Пока наработано 12 сценариев, но программа будет расширяться. Регулярные физические тренировки могут заметно снижать артериальное давление даже без медикаментов. Ученые изучили результаты 31 клинического исследования с участием более 1345 человек. Авторы сравнили влияние разных видов физической активности на показатели суточного артериального давления, более точного индикатора сердечно-сосудистых рисков, чем разовое измерение у врача. Наиболее эффективными оказались комбинированные тренировки, сочетающие кардио и силовые упражнения, а также интервальные тренировки высокой интенсивности. В среднем такие нагрузки снижали систолическое давление на 5-6 мм ртутного столба за сутки. Хорошие результаты также показали обычные аэробные нагрузки. Это ходьба, бег и велосипед. Исследователи отмечают, что регулярная физическая активность помогает улучшить состояние сосудов и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Тенденции этой недели на Альфа-Радио.
3: 16+.
4: Формула взаимной выгоды. Как Беларусь и Россия показывают пример интеграции и почему Западу это не нравится.
0: Тенденции.
4: В основе нашего взаимодействия на постсоветском пространстве лежит экономика, обмен технологиями, общие рынки, совместное производство и так далее. Многое сделано, но большой путь еще впереди. Значимых результатов удалось достигнуть в наиболее продвинутом объединении союзном государстве Беларуси и России. Идет развитие и ЕАЭС, ОДКБ. Все это не нравится Западу, и он старается всеми способами разорвать наши связи. Одни страны запугивают, другие заманивают обещаниями. При этом постсоветские интеграционные структуры в основном построены по принципу консенсуса, где голос каждого участника слышен, и каждый может говорить о том, что у него есть собственный комплект ключей от проекта. Это имеет и свои минусы, и свои плюсы. Так, решения принимаются медленно, но они на самом деле отвечают интересам всех участников. Больше фактов в свежем номере «СБ Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-Радио.
4: Мышление, смайлики и фильтры. Куда пришли социальные сети?
0: Тенденции.
4: Какой источник информационного шума уже давно стал основным и совершенно привычным? Да, речь идет именно о социальных сетях, очень сильно потеснивших в последнее время классические СМИ и сайты. Рост влияния социальных сетей несет с собой и рост совершенно неочевидных проблем, о которых пользователи попросту не думают, пока не увязнут в ловушке, которая изменит их психику так, что они даже ее не заметят. Соцсети — это также кровеносная система для таргетированной рекламы и манипулятивных методик. Если подытожить, то соцсети создали сообщество по интересам с не самой высокой степенью критического мышления и слабой сопротивляемостью к манипуляциям. На Западе все еще пытаются решать проблему путем запретов, хоть и без видимого успеха. Беларусь же, в отличие от Запада, страна свободная, так что и по пути глобальных запретов мы не пошли. Безусловно, в социальных сетях, увы, присутствует совершенно незаконный контент. Не нужно думать, что интернет – зона свободная от законодательства. За любые совершенные там преступления вас могут наказать. За клевету, оскорбление, ложное сообщение об опасности и прочее. Поймите, отсутствие запретов – это не индульгенция, это всего лишь расчет на интеллект и здравый смысл нашего общества. И до сих пор этот расчет себя оправдывал. Подробности читайте в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.

0: Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой, заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. «Нам есть о чем поговорить. У нас с вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем, но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы расширить наше сотрудничество», – подчеркнул президент.
1: «У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас.
0: В продолжение темы Александр Лукашенко отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. «Всем, чем мы богаты, вы можете располагать, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться», – подчеркнул глава государства.
1: «Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться».
0: Министерство иностранных дел Беларуси и Кыргызстана провели в Минске консультации по международно-правовым вопросам. Стороны обсудили находящиеся на рассмотрении проекты международно-правовых документов для завершения их согласования и подготовки к подписанию, в том числе во время предстоящего визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. Актуализированы перечни двусторонних международных договоров и иных международных документов, действующих в отношениях между Беларусью и Кыргызстаном. Участники консультации обсудили вопросы хранения оригиналов международных договоров и обменялись мнениями по различным вопросам международно-правового характера. Законопроект по вопросам мелиорации земель внесен в Палату представителей. Документ разработан в целях совершенствования законодательства в области мелиорации земель с учетом практики его применения, а также создания условий для оперативного вовлечения мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот и эффективного их использования. Проектом закона, в частности, предусматривается расширение полномочий Минсельхозпро до областных и районных исполкомов в области мелиорации земель. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гомеле и Витебске 12 тепла, в Могилеве и Минске плюс 13, в Гродно 15 выше нуля. Сегодня в Минске, Могилеве и Витебске синоптики обещают плюс 15-17, в Гродно днем от 17 до 19 выше нуля. В Бресте плюс 18-20, в Гомеле от 16 до 18 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков прокомментировал масштабную проверку вооруженных сил. «Мы сегодня способны остудить многие горячие головы на Западе».
2: Президент практически в этом плане цитирует Иосифа Сталина, который заявлял о том, что кадры решают все. Это абсолютно верно. И в этой связи министр обороны заявил, что перспективные кадры в системе есть. Они на виду у руководства Министерства обороны. И всецело ставка делается на молодых перспективных военачальников, управленцев. Потому что действительно, говоря о вопросах боеготовности, мы сегодня, и откровенно об этом президент говорит, что мы готовимся к войне. И это не некое запугивание, это подготовка, в первую очередь, в осознании белорусов сложности той геополитической ситуации, которая сложилась, но и мотивация, в том числе и нашего силового блока, и
3: чтобы
2: армии
3: войны не было,
2: к тому, чтобы не было войны, но если не доведи Господь, она все-таки наступит, чтобы мы были к ней готовы. Вот основной итог как раз-таки этой внезапной проверки и плановых проверок, которая постоянно по линии Генштаба и Министерства обороны осуществляется, в том, что да, действительно, наша армия сегодня боеготова. Как в плане оснащенности самым современным вооружением, так и в плане качественной подготовки самих офицерского и солдатского состава. На мой взгляд, это все исходит из принципа справедливости. Первостепенно. То есть у нас одинаково справедливое отношение ко всем структурам. У нас созданы абсолютно все условия для реализации, в том числе той оборонительной военной доктрины, которая есть в нашей стране и которым руководствуется и Совбез, и Минобороны в плане развития и модернизации вооруженных сил. И мы сегодня делаем вывод о том, что действительно, несмотря на вот эту сложную обстановку, благодаря в том числе и содействии нашего старшего брата, имею в виду Российскую Федерацию, в плане военного оснащения белорусской армии, благодаря наличию тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник», мы сегодня способны остудить многие вот такие горячие головы там на Западе.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Саранков объяснил, почему Австрия второй год подряд не поднимает белорусский флаг на месте бывшего концлагеря.
2: Знаете, вот в этом идеологическом противостоянии, в этой когнитивной войне, Запад, осознавая, насколько сегодня белорусское общество сплоченно, пытается как раз-таки выбить из-под ног ту идеологическую основу, тот фундамент, которым сегодня есть Великая Победа, и, по сути, растоптать нашу историческую память. И вот то, что Маутхаузене не позволили уже во второй раз разместить на центральной аллее государственный флаг Беларуси, страны, которая наиболее пострадала в годы Великой Отечественной войны, это уже тоже не первая ласточка. Вспомните события на юбилей освобождения Освенцима, Биркенау, да, когда они пригласили не представителей делегации России и представителей делегации Республики Беларусь. Стран, которые, будучи в составе Красной Армии, освобождали Освенцим. И в этом году, опять-таки, в официальном заявлении своем по поводу 27 января празднуется День памяти жертв Холокоста по всему миру, да, это как раз-таки дата освобождения Красной Армии Освенцима. Так вот, в своем официальном заявлении Кая Калас ни слова не сказала о том, что Освенцим был освобожден Красной Армией. То, что касается непосредственно того концентрационного лагеря, который вы назвали, вот этого политического, я скажу, демарша, вы же поймите, что потихоньку вот эта ситуация раскачивается. Сразу не пригласили. Потом якобы забыли где-то выставить, значит, государственный флаг. В сторону отнесли венок от руководства Беларуси. Да? Это вот первые шажки для того, чтобы как раз-таки, ну, просто девальвировать и стереть память.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Саранков отметил, что на Западе из союзного государства искусственно создают образ врага.
2: Здесь, наверное, приведу цитату одной из моих любимых песен периода и посвященных теме Великой Отечественной войны в исполнении, блистательном исполнении лауреата Ленинской премии народной артиста РСФСР Валентины Васильевны Толкуновой, которая называется «У края окопа». Так вот, в этой песне, кстати, к слову говоря, которую я услышал из эфира «Радио Победы» совсем недавно, так вот, там есть такие слова. «Европа забыла свист свинца». И, по сути, вот эти слова Толкуновой сегодня являются отчасти пророческими. Мы видим, насколько искусственно нагнетается вокруг союзного государства Беларуси и России сейчас образ некого врага. Видим истинными и откровенными врагами нашей страны сегодня являются реваншисты, то есть прямые потомки эсэсовцев, коллаборантов, лесных братьев, бандеровцев и им подобных, которые вот сейчас возглавляют, в том числе и управляют определенными структурами, не только являясь главами государств ЕС, но и в руководстве Европейского Союза. И в этой связи их, конечно же, основная цель сегодня всецело совпадает. Тоже можно провести историческую некую параллель да, с действиями Адольфа Гитлера и вообще периода Второй мировой войны. Гитлер в самом, еще до того, как только планировал, можно сказать, военную операцию против Советского Союза, он говорил о том, что наша основная цель – уничтожение России. Не неким образом законсервировать развитие противника, а именно уничтожить. Вот такую же стратегическую цель, стратегическое поражение России, это основная цель действий, к сожалению, сегодня руководства Евросоюза, которое видит в едином государстве Беларуси и России общего врага. Это абсолютно выдуманная, значит, причина, высосанная из пальца, по сути. Об этом говорят и сами же жители, к слову, Евросоюза, которые сегодня никоим образом не хотят войны, но которые подталкивают их же руководство. Буквально вчера в стенах Центрального комитета Компартии Беларуси состоялась встреча с достаточно многочисленной делегацией. 23 человека приехали к нам из Федеративной Республики Германия. Это члены Коммунистической партии Германии, ДК социалисты, товарищи, ну, по сути, по возрасту они, естественно, дети войны. И вот сегодня они в открытую заявляют о том, что, к сожалению, благодаря, в кавычках, вот такой агрессивной политике руководства Евросоюза, у жителей Европы сегодня есть определенный информационный вакуум вообще в отношении Беларуси. Им не поступает никакой информации. Поэтому они воочию еще раз приехали убедиться в том, что действительно Беларусь сегодня – это гарант мира, донор безопасности не только в Европе, но и в мире в целом. И более того, это страна, которая сегодня, ну, для многих стран мира является определенным примером. Примером не только, значит, международных каких-то контактов, но и реализации социально ориентированных проектов для улучшения качества жизни самих белорусов. И в этой связи я абсолютно здесь согласен с главой государства. К сожалению, сложилась ситуация в Европе, когда вот те самые внуки и идейные последователи тех фашистских недобитков всячески пытаются создать из нас образ врага.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что между нашими странами сложились давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. В ходе нынешнего визита ланкийского министра в Беларусь была достигнута договоренность разработать дорожную карту развития наших взаимоотношений на среднесрочную перспективу, которая охватит все направления сотрудничества и прежде всего в экономике. Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь, закупать технику и удобрения. Об этом по итогам встречи с главой белорусского государства журналистам заявил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хират. Среди возможных направлений взаимодействия глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки назвал поставку драгоценных металлов на обработку в Беларусь. Отмечу, Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. Минский автомобильный завод посетила индонезийская делегация во главе с координирующим министром по экономическим вопросам Республики Индонезия Аирлангой Хартарта. На МАЗе гостям представили не только широкий модельный ряд пассажирской техники, но и многообразие линейки спецтехники, подчеркнув, что она отличается универсальностью, надежностью и высокими техническими характеристиками. Делегации провели экскурсию по автосборочному производству, а также продемонстрировали новый производственный корпус. Корпус автобусного завода. Эта площадка позволила нарастить объемы производства пассажирской техники до 3000 единиц в год. Более 700 участников собрал 6-й форум медийного сообщества Беларуси в Гродно. Это представители государственных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, будущие журналисты, ведущие эксперты в сфере медиакоммуникации. Участники обсуждают вызовы, стоящие перед современной журналистикой, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Витебске плюс 21, в Бресте 23 градуса тепла, в Минске и Могилеве плюс 25, в Гродно плюс 28. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, а в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi представила новый магнитный аккумулятор. OnePlus обновляет смартфоны до Oxygen OS 16.1. И компания Ugreen официально выпустила новый внешний аккумулятор. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молестова. Xiaomi представила новый внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Устройство позитивное.

0: функционирует как сверхкомпактный аккумулятор с магнитным креплением. Главная особенность – использование новой батарейной технологии, которая позволяет сделать корпус тоньше и при этом повысить энергоемкость. Конструкция поддерживает магнитное крепление, совместимое как с Android-смартфонами, так и с iPhone. Внешний аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт, что позволяет быстро заряжать смартфоны и другие мобильные устройства. OnePlus начал распространение OxygenOS 16.1 для своих устройств. И в первую очередь обновление получает OnePlus 15. Размер пакета составляет около 2 гигабайт. Изначально прошивка вышла в Индии, после чего обновление постепенно доберется до других регионов. Главная новинка — Live Space, аналог концепции Now-Bar у Samsung. Это компактная капсула на экране блокировки, где отображаются уведомления, музыка, таймеры и спортивные события в реальном времени. Также заметно переработан экран блокировки, интерфейс стал более отзывчивым, а анимации плавнее. Обновлен и центр управления, а система Life Activities теперь поддерживает звонки, диктофон, фонарик и навигацию в картах, делая работу с телефоном более динамичной. Отдельный акцент сделан на искусственном интеллекте. Улучшена обработка фотографий, документов и переводов, что ускоряет и уточняет результаты. Компания Ugreen официально выпустила в Китае новый внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Главной особенностью модели стал встроенный TFT-экран, который отображает не только уровень заряда, но и подробную информацию о состоянии батареи в реальном времени. Экран работает вместе с фирменной системой управления питанием Ugreen и показывает напряжение, температуру, состояние аккумулятора и количество циклов зарядки. Если система обнаруживает перегрев или скачок напряжения, пользователь сразу увидит предупреждение. По данным Ugreen, батарея рассчитана на 800 циклов зарядки, что значительно больше показателей прошлых моделей компании. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Президент отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. «Всем, чем мы богаты, вы можете располагать. Можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться», – сказал президент. Глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Превышение нормативных сроков выполнения капитального ремонта жилых домов быть не должно. Это подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Терехов на заседании Гомельского облисполкома. На заседании рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона в январе-марте. Заместитель премьер-министра сделал особый акцент на работе с населением в рамках службы 115. Он обратил внимание, за первый квартал по региону фиксируется рост количества заявок, претензий, в том числе, которые касаются нарушения сроков исполнения заявок по ямам на дорогах. Особое внимание он обратил на капитальные ремонты жилья и подчеркнул, что превышение нормативных сроков выполнения работ должны быть исключены. Заседание постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства союзного государства на тему формирования и развития современной системы здравоохранения в Беларуси и Российской Федерации проходит в Минске. На семинаре обсуждают правовое регулирование медицинской деятельности и социальную поддержку медработников, цифровизацию здравоохранения, а также кадровые вопросы привлечения молодых специалистов. Напомню, постоянно действующий семинар при парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев в 2006 году. И в завершении выпуска республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026», приуроченные Году белорусской женщины, стартовали в Минском районе. Для участия зарегистрировались 24 команды от министерств, ведомств, общественных организаций. Программа «Автоледи» традиционно включает как классические дисциплины автомобильного многоборья, так и творческие конкурсы. Сегодня участницы проявляют себя в визитной карточке, проверке знаний правил дорожного движения, вождении на автотренажерах и практическом вождении авто. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Бресте и Гродно 17 градусов тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай. Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: До самой чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Тенденции этой недели на Альфа-Радио
3: 16+.
4: Крафтовые перспективы. Светлогорский ЦКК продолжает реализацию стратегии устойчивого развития. Как выполняются поручения президента?
0: Тенденции.
4: Укрепление технологического суверенитета для нас очень важно. Одним из стержневых узлов в промышленном комплексе страны является Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Шла о нем речь и на недавнем совещании у президента. Правительство должно оперативно доработать проект постановления о выделении в этом году предприятию средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Эти ресурсы планируется направить на погашение кредитов. Основной задачей является дальнейшее повышение эффективности работы Светлогорского целлюлозно-картонного комбината за счет снижения затрат и расширения рынков сбыта продукции. Вчера предприятие посетил премьер-министр Александр Турчин. Говоря о задачах, которые поставлены перед комбинатом и концерном главой государства и правительством, руководитель концерна подчеркнул: «Наша основная задача – максимальная эффективность. Необходимо отдавать Министерству финансов и кредитующим банкам те ресурсы, которые вкладываются в предприятие. Конечно, нужно наращивать и экспортный потенциал. Подробности в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-Радио.
4: Точная настройка. Целевое обучение как гарантия кадрового суверенитета.
0: Тенденции.
4: Отдельный конкурс. Индивидуализация учебы. Гарантированный контракт на первые 5 лет работы и практика на своем предприятии уже с первого курса. За последние несколько лет Беларусь превратила целевое обучение из точечного механизма распределения в один из главных социальных лифтов. Государство планирует кадры под реальные потребности экономики, а молодежь получает понятную траекторию – вуз, конкретное рабочее место, карьерный рост. Ключевыми в теме целевого обучения стали важные документы 2022 года, указ президента, которым утверждены правила приема в вузы и колледжи, и новая редакция кодекса об образовании. Это расширило возможности целевой подготовки для организаций и абитуриентов по всей стране. Как итог, сегодня это выстроенная система усиления кадрового потенциала. При этом государство постоянно ведет точечную донастройку механизма в режиме реального времени. Например, и в этом году в Беларуси скорректированы условия целевого набора в вузы и колледжи. Сегодня претендовать на целевую подготовку могут госорганы, компании с госучастием более 50%, а также иные организации, которые внесли значительный вклад в развитие региона и имеют ходатайство облисполкома в Мингорисполкома. Больше фактов узнаете в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-Радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, для чего в Беларуси создали виртуального пациента, можно ли отложить старение организма и как снизить давление без медикаментов, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Регулярное чтение, прослушивание музыки и посещение музеев могут быть связаны с более медленным биологическим старением. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали данные 3556 взрослых жителей Великобритании, включая результаты опросов и анализы крови. Исследователи оценивали изменения в ДНК, связанные с биологическим возрастом.

сопоставляли их с тем, как часто люди занимались культурными и творческими активностями. Оказалось, что люди, которые хотя бы раз в неделю читали, слушали музыку или посещали культурные мероприятия, старели примерно на 4% медленнее по биологическим показателям. По словам авторов, эффект оказался сопоставим с пользой регулярной физической активности. Исследователи отмечают, что разные виды искусства могут одновременно обеспечивать эмоциональную, интеллектуальную и социальную стимуляцию, влияя на уровень стресса и воспаления в организме. Наиболее выраженная связь между искусством и замедлением старения наблюдалась у людей старше 40 лет. Виртуального пациента разработали в Беларуси. Он предназначен для обучения студентов медицинских вузов и аттестации врачей. Разработка Витебского государственного ордена Дружбы народов, медицинского университета и одного из резидентов парка высоких технологий представлена на выставке «Здравоохранение Беларуси». Все дело в том, что многие зарубежные симуляторы имеют ограниченный набор клинических сценариев, а схемы лечения не соответствуют протоколам белорусского Минздрава. Кроме того, в отличие от других аналогичных симуляторов, платформа открыта и позволяет насыщать программу любым количеством сценариев разной степени сложности. Пока наработано 12 сценариев, но программа будет расширяться. Регулярные физические тренировки могут заметно снижать артериальное давление даже без медикаментов. Ученые изучили результаты 31 клинического исследования с участием более 1345 человек. Авторы сравнили влияние разных видов физической активности на показатели суточного артериального давления, более точного индикатора сердечно-сосудистых рисков, чем разовое измерение у врача. Наиболее эффективными оказались комбинированные тренировки, сочетающие кардио и силовые упражнения, а также интервальные тренировки высокой интенсивности. В среднем такие нагрузки снижали систолическое давление на 5-6 мм ртутного столба за сутки. Хорошие результаты также показали обычные аэробные нагрузки. Это ходьба, бег и велосипед. Исследователи отмечают, что регулярная физическая активность помогает улучшить состояние сосудов и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию будет возглавлять министр образования. В ее состав включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, а также представители республиканских органов государственного управления, депутатского корпуса и общественных объединений. На общественное обсуждение вынесен проект изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Документом, в частности, предусмотрены замена понятий «таможенный союз» на «Евразийский экономический союз» по всему тексту регламента, а также введение системы экстренного вызова в транспортном средстве, дополнительных требований к транспортам для эксплуатации в условиях до минус 60 градусов. Также обновлены нормы для автобусов, которые перевозят детей от 1,5 до 16 лет. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 14 по 28 мая включительно. Делегация Белорусской железной дороги приняла участие в 84-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, которое состоялось в Ашхабаде. В мероприятии приняли участие руководители железнодорожных администраций стран СНГ, Грузии, Латвии, Эстонии и Ирана. Утверждены на этот и будущий год своды пассажирских поездов в международном сообщении и поездов приграничного, пригородного и регионального сообщения, включая трансграничное сообщение в рамках союзного государства, а также перечни прицепных и беспересадочных вагонов. Кроме того, одобрены положения комиссии по вопросам инфраструктуры железнодорожного транспорта и план совместных мероприятий железнодорожных администраций в области кадровой, социальной работы и гуманитарного сотрудничества. И о спорте. В Новосибирске проходит традиционный международный турнир по хоккею «Кубок будущего» с участием лучших молодых игроков из Беларуси и России. Участие в соревнованиях принимают 4 команды, которые определят сильнейшую в формате кругового турнира. Напомню, в первом матче в Новосибирске белорусы не оставили шансов сборной студенческой хоккейной лиги России 7-0. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Бресте и Гродно плюс 17. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно 20-22 со знаком плюс, а в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Новости технологий 16+.
3: Здравствуйте. Xiaomi представила новый магнитный аккумулятор. OnePlus обновляет смартфоны до Oxygen OS 16.1. И компания Ugreen официально выпустила новый внешний аккумулятор. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молестова. Xiaomi представила новый внешний аккумулятор емкостью 10 тысяч мАч. Устройство позиционирует как сверхкомпактный аккумулятор с магнитным креплением. Главная особенность – использование новой батарейной технологии, которая позволяет сделать корпус тоньше и при этом повысить энергоемкость. Конструкция поддерживает магнитное крепление, совместимое как с Android-смартфонами, так и с iPhone. Внешний аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт, что позволяет быстро заряжать смартфоны и другие мобильные устройства. OnePlus начал распространение Oxygen OS 16.1 для своих устройств. И в первую очередь обновление получает OnePlus 15. Размер пакета составляет около 2 гигабайт. Изначально прошивка вышла в Индии, после чего обновление постепенно доберется до других регионов. Главная новинка – Life Space, аналог концепции Now-Bar у Samsung. Это компактная капсула на экране блокировки, где отображаются уведомления, музыка, таймеры и спортивные события в реальном времени. Также заметно переработан экран блокировки. Интерфейс стал более отзывчивым, а анимации плавнее. Обновлен и центр управления, а система Life Activities теперь поддерживает звонки, диктофон, фонарик и навигацию в картах, делая работу с телефоном более динамичной. Отдельный акцент сделан на искусственном интеллекте. Улучшена обработка фотографий, документов и переводов, что ускоряет и уточняет результаты. Компания Ugreen официально выпустила в Китае новый внешний аккумулятор емкостью 10 тысяч мАч. Главной особенностью модели стал встроенный TFT-экран, который отображает не только уровень заряда, но и подробную информацию о состоянии батареи в реальном времени. Экран работает вместе с фирменной системой управления питанием Ugreen и показывает напряжение, температуру, состояние аккумулятора и количество циклов зарядки. Если система обнаруживает перегрев или скачок напряжения, пользователь сразу увидит предупреждение. По данным Ugreen, батарея рассчитана на 800 циклов зарядки, что значительно больше показателей прошлых моделей компании. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Минпром предлагает обсудить проект изменений в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств. Уникальная техника и автокомпоненты нового поколения. И в столице строят метро. Схема движения на проспекте Машерова изменилась. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На общественное обсуждение вынесен проект изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Документом, в частности, предусмотрена замена понятий «таможенный союз» на «евразийский экономический союз» по всему тексту регламента, введение системы экстренного вызова в транспортном средстве, дополнительных требований к транспортам для эксплуатации в условиях до минус 60 градусов. Также обновлены нормы для автобусов, которые перевозят детей от 1,5 до 16 лет. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 14 по 28 мая включительно. Начиная с 2006 года в Беларуси реализуются государственные программы инновационного развития, которые направлены на создание и организацию производства спецтехники. Какие же уникальные машины можно будет увидеть на белорусских полях и лесах в ближайшее время? Так, в этом и будущем годах ожидается появление инновационной лесозаготовительной техники, а также самоходных катков, бульдозеров и энергонасыщенных тракторов. Кроме того, развитие производств, комплектующих, необходимых для обеспечения технологического суверенитета. Один из примеров реализации проектов – это энергонасыщенный трактор, созданный МТЗ. На базе предприятий холдинга «Амкадор» создаются и расширяются производственные мощности по выпуску машин лесопромышленного комплекса с применением технологии пятого технологического уклада. Кроме того, ожидается запуск в будущем году инновационного импортозамещающего производства линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники. А, например, Бобруйск Агромаш начинает реализацию проекта по производству ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники. В Минске корректируют организацию дорожного движения в связи со строительством метро на проспекте Машерова. Об этом сообщили в ГАИ столицы. Изменения, предусмотренные на участке от улицы Богдановича до улицы Даумана, касаются траектории движения транспортных средств в обоих направлениях. Помимо этого, количество полос уменьшено с 3 до 2. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: диджей Дон.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-Радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Альфа-Радио. Альфа-Радио. Радио твоего дня.

Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что между нашими странами сложились давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. В ходе нынешнего визита ланкийского министра в Беларусь была достигнута договоренность разработать дорожную карту развития наших взаимоотношений на среднесрочную перспективу, которая охватит все направления сотрудничества и прежде всего в экономике. Совет министров одобрил проект программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках союзного государства по преодолению негативных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Проект программы в установленном порядке будет внесен в Совет министров союзного государства. Предыдущая программа в данной сфере реализовывалась с 2019 по 2024 год и признана завершенной. Проектом программы предусматривается повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам Беларуси и России, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе с использованием новых разработок. Национальный банк Беларуси и Центральный банк России обсуждают вопросы цифровой валюты и меры борьбы с киберпреступностью в финансовом секторе. Встреча белорусской и российской делегации проходит в Дворцово-парковом комплексе «Великий Святск-Воловичау». Делегации возглавляют председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. С учетом темпов развития цифровых технологий, я рад, что мы сможем обменяться мнениями по цифровым валютам, цифровым финансовым активам и обсудить актуальное состояние и координацию мер в противодействии киберпреступности в финансовом секторе. Наиболее острая проблема – это противодействие мошенничеству, сказал Роман Головченко. И о спорте. Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали вторую викторию подряд на международном турнире в китайском Ганчжоу. В сегодняшнем поединке с молодежной сборной КНР подопечные Юрия Шевцова победили соперников с преимуществом в 24 гола – 42-18. Самым результативным в составе белорусской команды стал Никита Вайлупов, который забросил 11 мячей. В первом матче белорусы уверенно переиграли национальную сборную Китая с результатом 30-24. Российские гандболисты победили китайскую молодежку и команду Гонконга. В пятницу 15 мая сборная Беларуси встретится с российской сборной, а 16 мая завершит турнир матчем с гандболистами Гонконга. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14, в Бресте и Гродно 16 градусов тепла. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьёнок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
5: 16+.
6: Журналистика – дело патриотов. В Беларуси медийная политика проводится в интересах нашего общества. Это и есть результат информационного суверенитета.
0: Тенденции.
6: Совсем недавно, 5 и 7 мая, соответственно, мы отметили профессиональные праздники журналистского сообщества – День печати и День радио, телевидения и связи. А сейчас в Гродно проходит очередной большой журналистский форум. Президент обозначил высокую государственную миссию журналистов. «Мы работаем в одной связке», – сказал глава государства, обращаясь к участникам форума медийного сообщества Беларуси, проходившего 29 мая 2024 года в Могилеве. «Ответственность у нас одна на всех – сохранить страну, сберечь мир. Вы учили историю, мыслите аналитически, видите аналогии, знаете, что значит нести эту ответственность на своих плечах. Наш национальный лидер постоянно подчеркивает, что сейчас как раз по информационному полю проходит линия фронта, там наиболее острая идейная борьба. И важно удержать инициативу, победить, чтобы не началась другая война, настоящая, горячая, как принято говорить, с кровью и жертвами. Уже проведена большая работа в сфере СМИ, но ни в коем случае нельзя почивать на лаврах. Да и не наш это подход, только повышенная требовательность, творческий поиск, наступательность смогут сохранить за нами стратегическую инициативу и обеспечить успех. Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
6: Откуда уши торчат? Почему западные мегаполисы капитулируют перед диким зверьем?
0: Тенденции.
6: Пока в Беларуси стандарты городского благоустройства по-прежнему включают в себя такие старомодные понятия, как безопасность и санитарный контроль, города, к примеру, Евросоюза, кажется, решили провести масштабный социальный эксперимент по возвращению в объятия первозданной природы. То, что начиналось как безобидная экологическая повестка, обернулось для тех же жителей Варшавы, Берлина, потерей контроля над собственными улицами. Ирония в том, что рай для животных жители городов создали сами. Мегаполисы стали оазисами, где теплее на 2-3 градуса, нет медведей, зато есть бесконечные залежи калорийной пищи в ярких упаковках. Увидев стремительную экспансию городов и столь же стремительное уничтожение своего дома, животные просто приняли новые правила игры. Будут ли через пару десятилетий жители Варшавы договариваться о графике вывоза мусора напрямую с вожаком кабаньей стаи – вопрос открытый. Пока что многим европейцам и американцам остается только плотнее закрывать двери и надеется, что следующая Шакира в городском парке окажется быстрее и хитрее своего четвероногого фаната. Подробности читайте в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский отметил, что страны глобального юга проявляют высокую заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью.
2: Мы последовательно реализуем курс по развитию сотрудничества со странами глобального юга. Кто-то когда-то это называл разворот на восток, да, но мы сохраняем ведь готовность к диалогу с западными странами, пожалуйста. И не так давно, допустим, замминистр иностранных дел Игорь Секрета интервью германским СМИ дал и так далее. Но на сегодня основные наши партнеры, государства, которые открыты для сотрудничества с нами, конечно, находится на востоке. Шри-Ланка заинтересована в развитии взаимодействия с Республикой Беларусь. Наша страна плюс-минус значит, является привлекательным партнером в сфере туризма. Вот, оттуда, значит, вернее, туда направляются отечественные туристические потоки. Это хорошо, я считаю, что у беларусов есть возможность посмотреть мир, и многие наши граждане выезжают, выбирают азиатские страны для этого. Ну, а, соответственно, Республика Беларусь предоставляет качественные услуги в сфере высшего образования. Это интересно нашим партнерам, в том числе и Шри-Ланке. Ну и мы последовательно укрепляем нормативно-правовую базу, начиная от облегчения визового режима, заканчивая

0: еще взаимодействуем в таможенной сфере, в области образования, в сфере безопасности и так далее. То есть, по сути дела, что с тобой представляют двусторонние отношения? Вот каждый договор межгосударственный – это кирпичик в строительство некой конструкции, и чем больше таких кирпичиков, тем устойчивее и в большей степени привлекательна эта конструкция. Поэтому мы движемся последовательно, вот, без алармизма, но, тем не менее, я вам могу с большой долей ответственности, как член комиссии по международным делам, сказать, что государства глобального юга в большинстве своем проявляют высокую степень заинтересованности в сотрудничестве с нами.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский об информационной войне. Поток фейков и волна пропаганды со стороны Запада будут нарастать.
3: Мы уже как-то с вами говорили о полях противоборства. Есть классические военные сферы, то есть суша, водное пространство, воздушное пространство, космос. Есть информационное противоборство и, кстати, Североатлантический альянс, западные военные доктрины. Да, по сути, и наша уже на сегодняшний день рассматривает информационную сферу как поле противоборства. Естественно, милитаризация, нагнетание военной напряженности будет сопровождаться информационной эскалацией. То есть вот этот вал фейковой, недостоверной информации, пропаганды потенциально противника, он будет нарастать. Особенно с учетом того, что приближаются неумолимо, да, то есть нет никакой ведь передышки на самом деле, особенно в нынешних условиях, особенно для таких стран, как Беларусь, которые в условиях нарастания мирового противостояния стремятся проводить суверенную политику. Для нас передышки политической, информационной быть не может, потому что, естественно, центры силы, находящиеся между собой в конкурентных отношениях, будут пытаться влиять на ситуацию в Беларуси. Это естественный процесс. Здесь как бы, не надо кого-то там осуждать или возмущаться. Такова жизнь. Homo hominis lupus est. К сожалению, человек человеку волк на сегодняшний день, увы. Mm-hmm. Несмотря на то, что мы, скажем, там декларируем миролюбивые принципы, информационный нейтралитет и так далее, но это не отменяет того, что мы должны защищать свой информационный периметр. Поэтому неумолимо приближаются электоральные кампании 2029-2030 годов. И, кстати, обратите внимание, вот Казахстан провел конституционную реформу. Mm-hmm. Президент такая уже высказался на этот счет. Выборы, там были слухи о том, что будут досрочные президентские выборы. Нет, ничего такого не будет. Выборы будут в 2029 году. В России выборы когда? В 29-м году.
4: У нас... На постсоветском пространстве?
3: У нас единый день голосования 29-й, президентские выборы, по всей вероятности, 30-й год. То есть, получается, на всем постсоветском пространстве, особенно в странах ключевых, да, создателях Евразийского экономического союза, вот будут электоральные циклы. Естественно, в этой связи оппонирующая сторона, а я сомневаюсь, как бы там ни развивались события, дай бог, чтобы мы не двигались по лестнице эскалации, допустим, там, может быть, будет приостановка огня в Украине, там, и так далее, или даже мирное соглашение, на чем настаивает Российская Федерация. Но даже если это произойдет, поверьте, противоборство никуда не исчезнет. Ни в военной сфере, ни в информационной.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
5: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Беларусь посещает индонезийская делегация во главе с координирующим министром по экономическим вопросам. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович принял участие в заседании секретарей совбезов государств ШОС в Бишкеке. Белорусские разработки в сфере радиолокационной борьбы представлены на выставке по безопасности в Астане.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что между двумя странами сложились давние отношения.
2: И мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: По итогам встречи с президентом Беларуси глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки заявил журналистам, что среди возможных направлений взаимодействия является поставка драгоценных металлов на обработку в Беларусь. Шри-Ланка – один из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. Ланкийская сторона рассчитывает на то, что сможет нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси. Министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма напомнил, что дипломатические отношения между Беларусью и Шри-Ланкой установлены в 2000 году и выразил надежду, что нынешний визит откроет новую главу в сотрудничестве двух стран.
0: Это важно.
1: Сегодня же состоялась встреча министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом с председателем Совета Республики Натальей Качановой. На повестке активизация межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг.
3: Шри-Ланка для нас надежный партнер в Южной Азии. И нет никакого сомнения, что несмотря на географическое удаление, наши страны связывают добрые дружеские отношения, и это прежде всего заслуга наших президентов, лидеров наших стран. Наши страны придерживаются схожих взглядов на международной арене, мы поддерживаем друг друга на международных площадках. В это непростое время это очень важно. В таких организациях, как Организация Объединенных Наций, Движение неприсоединения и многих других, наша политика – это не вмешательство во внутренние дела суверенных стран, суверенитет и независимость, что так сейчас важно во всем мире. Мы прекрасно понимаем, что ваш визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству, и в этом нет никакого сомнения. Вчера вы подписали ряд соглашений, которые будут направлены на дальнейшее сотрудничество между нашими странами. Но для нас очень важно парламентское измерение, парламентское сотрудничество. И мы искренне рады приветствовать, что сегодня на Шри-Ланке у наших коллег в парламенте создана группа дружбы с Белоруссией. Я хотела бы отметить, что у нас в Национальном собрании тоже есть группа по сотрудничеству со странами Южной Азии, в которую входит и Шри-Ланка. И, конечно, пользуясь случаем, сегодня я хотела бы передать самые добрые пожелания нашим коллегам, парламентариям Шри-Ланки, передать добрые пожелания спикеру, моему коллеге, и еще раз подтвердить, что мы ждем его с официальным визитом у нас в Беларуси.
1: Также стороны готовы содействовать увеличению товарооборота. Беларусь – один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Востребованная сельскохозяйственная техника, продукты питания. Одно из ключевых направлений – туризм. Развивается взаимодействие в сфере образования.
3: Важное значение имеет экономическая составляющая, торгово-экономическое сотрудничество. Нужно отметить, что за прошлый год товарооборот наш увеличился и составил 23,6 миллиона долларов. Но это рост по сравнению с 2024 годом. Но мы понимаем, что здесь у нас еще есть серьезные перспективы для сотрудничества. Наша страна является, я думаю, вы вчера это обсуждали с министром иностранных дел Беларуси, является крупнейшим поставщиком калийных удобрений. Наша сельскохозяйственная техника и продукты питания поставляются в 116 стран мира. Поэтому, конечно, мы готовы сотрудничать с нашими коллегами и друзьями и увеличивать товарооборот, укреплять экономику наших стран и наше взаимодействие. Конечно, у нас самые серьезные сегодня подвижки туристического отрасли. Туризм для Беларуси является одним из ключевых направлений, которые определилось Белорусское народное собрание. Мы рады тому, что у нас серьезное складывается взаимодействие в системе образования. И вчера мы подписали в очередной раз еще соглашение. У нас учится большая диаспора ланкийских студентов, 2500 в Беларуси. Это хороший результат, но нам есть куда двигаться.
1: Наталья Качанова отметила, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве между регионами и общественными организациями.
3: Совет Республики – это палата территориальных представительства. И, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве между регионами наших стран, Белоруссией и Шри-Ланкой. У нас есть хороший опыт взаимодействия с Российской Федерацией, с Узбекистаном, когда мы проводим форумы, на которых обсуждаем вопросы экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества. Поэтому, конечно, мы заинтересованы вот в региональном сотрудничестве между нашими странами. Конечно, для нас очень важно взаимодействие в гуманитарной сфере, не только в образовании, но и в работе общественных организаций и формирований. При Совете Республики Национальное собрание у нас создан и работает вот уже 5 лет молодежный совет. И мы знаем, что на Шри-Ланке есть хорошие, сильные организации, молодежные, женские организации. Мы серьезным образом поддерживаем наш Белорусский союз женщин. У нас этот год объявлен годом белорусской женщины по решению президента нашей страны. Поэтому мы, конечно, нацелены на сотрудничество и по линии молодежных советов, и по линии наших общественных организаций.
1: Подводя итог встречи, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник рассказал, что обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, которое развивается в позитивном ключе.
4: Большое внимание мы уделили межпарламентскому сотрудничеству, которое тоже успешно развивается. В прошлом году в парламенте Шри-Ланки была создана группа «Дружба по сотрудничеству с Республикой Беларусь», которую возглавляет министр окружающей среды. В нашем парламенте на сегодняшний день есть группа «Дружба по сотрудничеству со странами Южной Азии», которая развивает сотрудничество в том числе со Шри-Ланкой. В прошлом году было направлено официальное приглашение председателя Совета Республики Натальи Ивановны Качановой в адрес спикера парламента Шри-Ланки посетить нашу страну с официальным визитом. Эта тема обсуждалась в рамках сегодняшней встречи, и мы рассчитываем на осуществление этого визита до конца текущего года.
0: Точка отсчета.
1: Делегация из Шри-Ланки прибыла в Беларусь накануне и уже провела ряд переговоров. В МИД стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные проекты и совместную работу на международных площадках. Белорусская сторона выразила готовность активно содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как путем наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки ланкийских кадров по востребованным специальностям. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков.
5: Такая работа уже ведется. Например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом, хочется сказать, что в настоящее время почти 3000 студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы этим очень горды, что ланкийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем нашим партнерам рассмотреть варианты обучения в вузах Беларуси и по многим другим специальностям.
1: По итогам переговоров стороны договорились разработать дорожную карту двустороннего сотрудничества. Документ объединит ключевые проекты в экономике, науке и гуманитарной сфере. Также началась подготовка к третьему заседанию совместной белорусско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планируют провести до конца нынешнего года. Накануне стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Кроме того, было подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении. В этот же день стало известно, что Шри-Ланка с 25 мая сделает электронные визы для белорусов бесплатными. К слову, сегодня в Минске прошла встреча белорусских туроператоров с делегацией Шри-Ланки. Министр иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма Шри-Ланки подчеркнул, что прямое сообщение между двумя странами придала импульс туристическим контактам. Программа оказалась очень успешной. С октября прошлого года по апрель 2026 Белавия перевезла около 8 тысяч пассажиров. С 16 октября авиасообщение будет возобновлено. Программа может стать круглогодичной и регулярной.
0: Мнение эксперта.
1: Беларусь последовательно реализует курс на развитие сотрудничества со странами глобального юга. Сегодня наши основные партнеры, страны, которые открыты к сотрудничеству, находятся на Востоке. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
6: Шри-Ланка заинтересована в развитии взаимодействия с Республикой Беларусь. Наша страна плюс-минус является привлекательным партнером в сфере туризма. Туда направляются отечественные туристические потоки. Это хорошо, я считаю, что у белорусов есть возможность посмотреть мир, и многие наши граждане выезжают, выбирают азиатские страны для этого. Ну и мы последовательно укрепляем нормативно-правовую базу, начиная от облегчения визового режима, заканчивая взаимодействием в таможенной сфере, в области образования, в сфере безопасности и так далее. То есть, по сути дела, что собой представляют двусторонние отношения? Вот каждый договор межгосударственный – это кирпичик в строительство некой конструкции, и чем больше таких кирпичиков, тем устойчивее и в большей степени непривлекательна эта конструкция. Поэтому мы движемся последовательно, без алармизма, но тем не менее я вам могу с большой долей ответственности, как член комиссии по международным делам, сказать, что государства глобального юга в большинстве своем проявляют высокую степень заинтересованности в сотрудничестве с нами.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до девятого вала Айрага Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июля большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: по радио. Радио твоего дня. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает. Выжигание травы – преступление против природы. Весенние палы сухой травы обедняют почву, уничтожают насекомых, мелких животных и гнезда птиц, а также влекут за собой наложение штрафа до 40 базовых величин.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил, зачем Беларусь принимает меры по укреплению обороноспособности.
2: Понятно, что внезапная проверка вооруженных сил в условиях, максимально приближенных к боевым, она позволила определить как сильные стороны нашей армии, так и некоторые недостатки, которые нуждаются в корректировке и устранении. Главой государства сделаны уже определенные кадровые выводы. Вы, наверное, следили за таким посылом, который адресовал президент министру обороны Виктору Хренину, что вам предстоит определиться, с кем вы будете дальше служить. Ну, по всей видимости, некоторые военачальники будут поощрены. Иные же, как это и бывает в армии и на государственной службе, скажем так, будут отвечать за те недостатки и выявленные слабые стороны белорусской армии, которые впоследствии необходимо будет скорректировать. Я, в свою очередь, отмечу, что да, реагируя на военно-политическую обстановку в регионе, которая стремительно скатывается к эскалации, Беларусь предпринимает необходимые меры по укреплению обороноспособности нашего государства. Еще раз напомним, что военный бюджет четырех соседних стран, Польши, Литвы, Латвии и Украины, три страны НАТО и примыкающая к ним Украина, проводящих, по большому счету, недружественную политику в отношении нашего государства разной степени радикальности, вот их совокупный военный бюджет превышает 100 миллиардов долларов США. Естественно, у нас нет невозможности возможности и нет никакой целесообразности ввязываться в гонку вооружений. Мы должны отвечать неожиданно для противника, асимметрично. Вот так, по сути, мы и делаем. Тем не менее, и белорусские военные расходы, расходы на оборону растут. Это является полностью оправданным. Могу сказать, что проводя встречи в трудовых коллективах различных предприятий, ведомств, организаций, я как парламентарий и знаю от моих коллег, мы находим полное понимание у людей.
3: То есть общество понимает, да?
2: Конечно. Общество понимает условия, в которых находится современный мир и ситуацию вокруг Беларуси. Мы видим, что, к сожалению, военный инструментарий используется все чаще. Значит, человечество, вернее, не человечество, а правящие элиты, финансово-политическая верхушка, в первую очередь западных государств, не усвоили уроки Второй мировой войны, снова бряцают оружием. Несколько кровопролитных конфликтов, вот, очень сильно влияющих на состояние глобальной безопасности во всех смыслах. Это и на Украине, и на Ближнем и Среднем Востоке продолжаются. Эта воронка углубляется. Значит, попытки мирных переговоров фактически имеют тупиковый характер. В этой ситуации Беларусь, конечно, свои военные возможности тоже наращивает, чтобы в соответствии с конституцией нашей страны вооруженные силы имели потенциал для обороны государства. Ну и я бы здесь в этой ситуации отметил, что да, почему говорил о росте военных расходов, но большинство денег остается в стране. Вот в этом году, по-моему, 44% гособоронзаказа в военной сфере – это отечественные технологии, вооружения, различные изделия двойного назначения и так далее. В следующем году доля отечественного производства будет повышаться. Президент уделяет этому пристальное внимание, и одним из таких вот козырей Беларуси является собственная ракетная программа. Мы уже все хорошо знаем о разработке реактивная система залпового огня «Полонез». Она уже давно поставлена на боевое дежурство в интересах вооруженных сил нашей страны. Будут и другие хорошие для нашей обороны сюрпризы и неожиданные для противника.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

согрета земля, тут матулиной песней, согрета земля, тут матулиной.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
3: 16+.
4: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский рассказал, как на Западе с помощью пропаганды пытаются дискредитировать заявление Беларуси.
5: Обстановка, прямо скажем, сложная, противоречивая. Повторюсь, тенденции к эскалации выглядят устойчивыми. Более того, если говорить военным языком, вот о чем говорят коллеги, по ряду разведпризнаков наблюдается подготовка к агрессивной войне против белорусско-российского союза.
6: А реагирует на слова президента.
5: В первую очередь, да. И в этой связи, естественно, разведслужбы противника внимательно отслеживают как действия, так и заявления официальных должностных лиц Республики Беларусь. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы дать объективную оценку своим правительствам и для того, чтобы средствами пропаганды, средствами информационно-психологического противоборства, значит, эти заявления дезавуировать, каким-то образом попытаться вбросить в наше общество недоверие к такого рода заявлениям. Да? Вот мы говорим о том, что идет подготовка к войне, и по всем признакам можем это доказать, начиная от военных расходов, заканчивая интенсивностью мероприятий учебно-боевой подготовки, там, полетов разведывательной авиации, попытки проникновения и получения государственных секретов Республики Беларусь и так далее. Есть масса признаков, указывающих на это. Ну, а они, пользуясь тем, что многие люди не склонны к глубокому анализу действительности, да, чем занимаются, насмешничеством, то есть пытаются это как-то выставить в каком-то негативном свете, представить, что это мы со своим небольшим военным бюджетом бряцаем оружием, а не соседние страны, которые кто в долг, кто за свой счет 100 миллиардов долларов ежегодно расходуют на военные цели.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
7: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко накануне подписал распоряжение о подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию будет возглавлять министр образования. В ее состав включены также авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов государственного управления, депутатского корпуса и общественных объединений. Превышение нормативных сроков выполнения капитального ремонта жилых домов быть не должно. Это подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Терехов на заседании Гомельского облисполкома. На заседании рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона в январе-марте. Александр Терехов сделал особый акцент на работе с населением в рамках службы 115. Он обратил внимание, за первый квартал по региону фиксируется рост количества заявок, претензий, в том числе которые касаются нарушений сроков исполнения заявок по ямам на дорогах. Особое внимание он обратил на капитальный ремонт жилья и подчеркнул, что превышение нормативных сроков выполнения работы должны быть исключены. Участники 6-го форума медийного сообщества Беларуси «Медиа среда сегодня. Смыслы или белый шум», который проходит сегодня и завтра в Гродно, знакомятся с промышленным и туристическим потенциалом города. Форум объединил более 700 участников. Это представители государственных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, будущие журналисты, ведущие эксперты в сфере медиакоммуникации. Уже завтра участники обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в этом году в формате телешоу. Такой анонс сделал министр труда и соцзащиты Андрей Лобович на областном семейном празднике «Беларусь – это мы» в Гомеле, посвященном Международному дню семьи. Желающих принять участие в этом конкурсе с каждым годом становится все больше. Мы видим, что он действительно востребован и помогает пропагандировать тот образ жизни, который ведут наши многодетные семьи-участники. Они активны, всегда задействованы в общественной жизни, творческих и спортивных мероприятиях. Конечно, задача государства – поддерживать такие семьи, подчеркнул Андрей Лобович. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 77 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15, в Бресте и Гродно плюс 17. Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, а в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этой страны Виджитой Хиратом. Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть. Одним из важных шагов стало подписанное накануне соглашение о воздушном сообщении. По сути, это база для будущих регулярных рейсов, а значит, новые возможности для бизнеса, туризма, образовательных обменов и более тесных контактов между странами. Экономика при этом остается фундаментом партнерства. Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях, от промышленности до сельского хозяйства.
2: Господин министр, рад с вами встретиться сегодня. Есть о чем поговорить. Если характеризовать наши отношения, то должен сказать, что у нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы, мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать. Вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: Шри-Ланка, которую по праву считают одним из мировых центров добычи драгоценных камней, рассматривает Беларусь как возможного партнера в этой сфере. В стране добывают десятки видов минералов, включая знаменитые цейлонские сапфиры, рубины и александриты. Именно это направление может стать еще одной точкой роста в развитии двустороннего сотрудничества. В свою очередь, ланкийская сторона рассчитывает на то, что сможет нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси. Важное место в сотрудничестве двух стран занимает сфера образования. Сегодня в белорусских университетах обучается более 2600 студентов из Шри-Ланки. Причем для самой южноазиатской страны это не просто статистика. Белорусское образование, особенно медицинское, давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь. Больше подробностей читайте на сайте SBBY и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Минский тракторный завод расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Индонезией. Производственные мощности белорусского промышленного гиганта оценила зарубежная делегация из этой страны под руководством координирующего министра по экономическим вопросам. Зарубежным партнерам представили масштабный модельный ряд бренда «Беларус». В фокусе внимания – техника для любых задач, от мощных тракторов до компактных газонокосилок и мотоблоков, отметил заместитель гендиректора по маркетингу Минского тракторного завода Александр Казакевич.
3: Есть есть тенденция, которую подтвердил господин министр, в реорганизации сельского хозяйства и в создании больших сельскохозяйственных кооперативов с большим количеством площади земельных участков обрабатываемой земли, где та техника, которую традиционно Минский тракторный завод производит, и та техника, которая является визитной карточкой, нашим основным продуктом может быть востребована. Именно поэтому определенная вот эта тенденция, вот эта информация вселяет оптимизм, и мы попробуем максимально предметно отработать вот это направление.
1: Гостям рассказали о сферах применения машин, их выносливости и высоком уровне локализации производства. МТЗ стал главной площадкой для демонстрации аграрного потенциала страны. Свои передовые разработки здесь также презентовали холдинги «Гомсельмаш», «Бобруйск-Агромаш» и «Литсельмаш». Индонезийские партнеры ознакомились с богатой историей завода, который за 80 лет работы выпустил более 4 миллионов тракторов и прочно закрепил за собой статус ведущего мирового производителя сельхозтехники. Белорусские лесхозы в 2026 году планируют закупку в Китае 10 линий лесопиления. Как рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик, каждый год лесное хозяйство страны осуществляет переработку 4 миллионов кубометров деловой древесины. Около 1 миллиона кубометров пиломатериалов идет на экспорт. Оборудование из Китая, как он отметил, является менее энергоемким, расходуется меньше сырья. Белорусская сторона уже приобрела первые 2 линии лесопиления. Станки направят в Пинский лесхоз, затем в Брестский. Глава Минлесхоза отметил, что в отрасли идет модернизация, производится замена линий лесопиления на более производительные. В ближайшие 2 года планируется установка минимум 2-3 новых линий в каждой области. Развитие промышленного, культурного, туристического потенциала, новые контакты и договоренности. Могилев принимает международный экономический форум «Мельница успеха». В 16-й раз он собрал представителей предприятий, бизнес-кругов, специалистов в области маркетинга, а также дипломатов зарубежных стран, чтобы определить направление дальнейшего сотрудничества в области импортозамещения, выпуска инновационной продукции и совместных проектов. В общей сложности в форуме принимают участие 1500 человек. Как отметил руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси Андрей Дудкин, уже есть определенные договоренности.
4: Мы уже договорились о конкретных датах и о конкретных предприятиях, с которыми мы намерены обсудить вопросы дальнейшего возможного сотрудничества плодотворного, причем это предприятие абсолютно из разных отраслей. Заинтересовало предприятие, производящее климатические установки с учетом развития IT-инфраструктуры и ЦОДов, которые сейчас активно развиваются. Плюс ко всему есть там наработки данного предприятия по оборудованию для мясоперерабатывающей промышленности, для химической, то, что нам важно. Надеюсь, что мы найдем здесь очень хорошие контакты и плодотворное сотрудничество.
1: В программе Международного экономического форума B2B-переговоры, презентация товаров, работа тематических секций, также награждение победителей конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2025 года. Формирование современной системы здравоохранения союзного государства обсудили в Минске. Участники 85-го заседания постоянно действующего семинара при парламентском собрании рассмотрели достижения и актуальные вопросы белорусской и российской медицины. В центре внимания – демографические вызовы. Обе страны сохраняют низкую младенческую смертность и успешно борются с инфекциями. Особый акцент сделан на цифровизации, внедрении электронных медкарт и искусственного интеллекта. Парламентарии высоко оценили белорусскую модель здравоохранения, доступность медицины для каждого жителя, развитую сеть ФАПов. Также обсуждали социально-правовую защиту врачей и роль молодых специалистов. В Беларуси и России один из самых низких показателей младенческой смертности, как отметила заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению Елена Перминова, удерживать хорошие позиции в этом направлении помогают современные перинатальные центры, которые функционируют как в Беларуси, так и в России.
5: Знаете, мы можем говорить о том, что у нас и Российская Федерация, и белорусская сторона достигли очень хороших показателей медицины. И в первую очередь это касается младенческой смертности. Мы находимся на самых низких показателях. Это как раз говорит о том, что у нас очень хорошо развито это направление в медицине. Строятся современнейшие перинатальные центры. Я знаю, что я была в нескольких в Минске. Я знаю, что у нас и в Российской Федерации в каждом субъекте есть такие современнейшие перинатальные центры. Вот это нам позволило добиться таких результатов. Но, безусловно, проблем еще очень много. Поэтому как раз семинар был посвящен тому, чтобы обсудить все насущные проблемы, которые 200. Те вопросы, которые нас интересуют, мы как раз в нашей комиссии по здравоохранению сформировали себе план для того, чтобы эти вопросы мы обсуждали в течение периода, который мы будем работать, и надеемся выйти на новые достижения в области здравоохранения как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь.
1: Трендом современной медицины остается цифровизация. Многие решения разработчиков в эти дни представлены на Международном форуме здравоохранения Беларуси-2026. Электронный больничный появится в Беларуси в 2027 году. Его уникальность в том, что она объединяет все имеющиеся учреждения здравоохранения, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов и заканчивая республиканскими научно-практическими центрами. Эта система позволит облегчить жизнь рядового врача и упростить ряд административных процедур для пациента, заявил директор Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский.
6: Электронный больничный в настоящее время также находится в нашей разработке, совместной разработке, где заказчиком выступает Министерство здравоохранения. И учитывая, что это такое межведомственное событие, большой объем работы проводится совместно с Министерством труда, и мы планируем, что в 2027 году уже можно будет получить практические результаты этой совместной работы.
1: Объем рынка интернет-площадок в Беларуси за 2020-2024 годы вырос в 28 раз, подсчитали в март. Потребители все больше доверяют интернет-торговле. Это связано с сервисом, удобством, логистикой, большим количеством пунктов выдачи. По данным торгового реестра, с 2021 по 2025 годы количество интернет-магазинов увеличилось в 2,6 раза, почти до 26,5 тысяч. Это цифры на 1 января 2026 года. В розницу через интернет торгуют 16 800 субъектов хозяйствования. За 2021-2024 годы удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов вырос вдвое и составил 11,7% в общем объеме розничной торговли. Превышение нормативных сроков выполнения капитального ремонта жилых домов быть не должно. Это подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Терехов. Он принял участие в заседании Гомельского облсполкома, где рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона в январе-марте. Александр Терехов сделал особый акцент на работе с населением в рамках службы 115. Он обратил внимание, за первый квартал по региону фиксируется рост количества заявок, претензий, в том числе касающихся нарушения сроков исполнения, заявок по ямам на дорогах. Особое внимание он обратил на капитальный ремонт жилья и подчеркнул, что превышение нормативных сроков выполнения работ должны быть исключены.
0: Картина дня.
1: Беларусь предлагает начать переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке в сентябре в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков в тематической статье «Почему Евразия не может ждать? Хартия для нашего времени», текст которой размещен на сайте ведомства. В публикации отмечается, что Беларусь и Россия, как соавторы инициативы, подготовили конкретную дорожную карту для перехода от обсуждения к формальным переговорам. Эта дорожная карта изложена в неофициальном документе, который был передан евразийским партнерам. Глава МИД подчеркнул, что Евразия нуждается в новой архитектуре безопасности, основанной на неделимости безопасности, взаимном уважении и подлинном партнерстве. Евразийская хартия многообразия и многополярности – это средство построения такой архитектуры, и сентябрь 2026 года в Нью-Йорке – это момент, чтобы начать процесс. Делегация Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, возглавляемая Александром Вольфовичем, приняла участие в состоявшейся в Бишкеке 21-й встрече секретарей Советов Безопасности государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. В ходе мероприятия стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС, определили дальнейшее направление развития сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств-членов организации по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми, незаконной миграции и другим видам транснациональной организованной преступности. Также отметили необходимость координации усилий по обеспечению безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Глава белорусской делегации акцентировал внимание коллег на стремительном и негативном развитии ситуации в мире и необходимости построения новой системы международной и региональной безопасности. В этом контексте белорусская делегация озвучила ряд предложений, направленных на совершенствование комплекса мер борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также разработку совместных решений по укреплению взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Украина и Литва договорились о совместном производстве беспилотников в рамках инициативы «Дрон Дил». Как сообщает Балт Ньюс, сделка направлена на укрепление обороноспособности обеих стран. Подписи под документом поставили Зеленский и Науседа. Украина в последние годы активно наращивает производство и экспортно-технологическое сотрудничество в сфере дронов. Киев делает ставку на развитие совместных проектов с европейскими странами для расширения выпуска разведывательных и ударных беспилотников. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в Сейм заявление об отставке. Вместе с ней уходит все правительство. Еще накануне партнеры по правящей коалиции заявили, что не поддерживают Силиню. Перед главой Кабмина стоял выбор – либо добровольный уход, либо процедура вотума недоверия в Сейм. Она выбрала первый вариант. Политический кризис, назревавший внутри коалиции последние дни, достиг своего пика. Конфликт обострился после того, как премьер-министр объявила об освобождении от должности министра обороны страны. Поводом послужили инциденты с упавшими в Латвии дронами. Глава военного ведомства взял на себя ответственность за произошедшее и призвал не допустить втягивания армии в политические игры. Между тем, в мае в Латвии пройдет более 10 военных учений разного масштаба и специализации. В них примут участие более 7 тысяч военных, не считая иностранных. Известно, что, например, в данный момент на территории Латвии проводится сразу несколько маневров. Самые крупные из них – «Хрустальная стрела» и «Весенний воин». В ближайшие дни в Прибалтийской республике состоятся учения сил спецопераций «Троянские следы». В них примут участие подразделения НАТО и ряда европейских стран. Подобной военной активности на территории соседних с Беларусью стран еще не бывало, особенно с учетом бесконечных учений в Литве и Эстонии. ЕС готовится к войне руками прибалтов. Такую точку зрения высказал военно-политический аналитик Александр Тиханский.
7: Мы всегда прекрасно знали, что да, Европой правят внуки, где-то даже не внуки, а и дети, как мерц нацистов и коллаборационистов. Это мы понимаем. То же самое происходит и в Прибалтике. Но как это обеспечить идеологический рост военных расходов, агрессивную риторику и так далее? Мы восточный фланг НАТО на сегодняшний день не так себя позиционирует, и нам угрожает Россия. Ну, а сейчас уже и Беларусь. Ну, все угрожают. Вопрос, как это взять за этот счет, это монетизировать. Первое, это монетизация, конечно же. На все вещи, которые в военном плане сейчас происходят, монетизация идет за счет Европы. Дополнительные деньги всегда нужны. И все вещи, которые происходили, действия, понимаете, скажем так, русофобские действия, действия против празднования Дня Победы и так далее, они просто, это уже выход. Это результат той политики, которую проводят прибалтийские страны. Им это надо обеспечить идеологически, и они это будут.
1: Белый дом подвел итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Встречу назвали хорошей и уточнили. Обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей. В Вашингтоне также отметили, что Пекин выразил интерес к увеличению закупок нефти у США, чтобы снизить зависимость от ситуации на Ближнем Востоке. Председатель КНР дал понять, что Китай против милитаризации пролива и попыток брать плату за проход танкеров. Кроме того, стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Сам Трамп во время встречи с китайским лидером заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. Считает ли Си Цзиньпин своим другом американского президента? Этот вопрос адресовали СМИ официальному представителю МИД Китая. Прямого ответа Го Цзякунь не дал, но рассказал, на чем были сконцентрированы лидеры на переговорах. Стороны достигли консенсуса относительно нового видения построения конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности. Конструктивная стратегическая стабильность должна представлять собой позитивную стабильность с упором на сотрудничество, прочную стабильность с умеренной конкуренцией, постоянную стабильность с управляемыми разногласиями и долгосрочную стабильность с обещаниями мира. Китай готов сотрудничать с США для воплощения этого нового видения китайского китайско-американских отношений, отметил Го Цзякунь. Внимание журналистов особо привлекло приветственное рукопожатие Трампа и Си, которое длилось 14 секунд. Президент США попытался использовать фирменный трюк, потянув руку Си на себя, чтобы показать доминирование. Но китайский лидер проявил стальную выдержку. Си Цзиньпин жестко зафиксировал руку и не позволил Трампу перехватить инициативу. Сотрудники ЦРУ провели обыск в офисе директора национальной разведки Тулси Габбард. У нее были изъяты ящики с материалами, в том числе досье, которое касается убийства Джона Кеннеди, а также спецпроекта МК-Ультра. Их политик планировал опубликовать и сделать общедоступными. Республиканцы уже грозят ведомству повесткой и требуют в течение ближайших 24 часов передать изъятые документы Конгрессу. Эти файлы – только часть документов, которые союзники Трампа добиваются рассекретить в связи с широко известными теориями заговора. Среди других документов, которые они стремятся обнародовать, материалы об убийствах Мартина Лютера Кинга-младшего, а также файлы, связанные с Эпштейном. Ситуация со взятием под стражу бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стала сигналом Владимиру Зеленскому от западных стран, пишет РИА Новости со ссылкой на Берлинер Цайтунг. В публикации сообщается, что некоторые из наблюдателей рассмотрели в подобных шагах давление со стороны Соединенных Штатов. Иные полагают, что речь идет о европейских игроках и ориентированных на Запад антикоррупционных сетях, желающих принудить Зеленского к реформам. Автор статьи, ссылаясь на СМИ Украины, подчеркивает, что ситуация с Ермаком – последнее предупреждение Зеленскому. Наряду с этим, как указывается, в процессе может принимать участие украинская элита, надеющаяся на скорейшее завершение конфликта и обвиняющая Зеленского в препятствовании переговорному процессу.
0: Картина дня.
1: Шестой форум медийного сообщества Беларуси принимает Гродно. В числе участников более 700 человек. Это представители госсми, идеологической вертикали, блогосферы, журналисты и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций из всех регионов страны. В этом году мероприятие проходит в обновленном формате. Для представителей всех регионов страны обзорные экскурсии по главным предприятиям региона, а также знакомство с образовательным потенциалом областного центра. В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы молодые журналисты встретились с министром информации Дмитрием Жуком.
8: С удовольствием прихожу к молодым ребятам. Две причины. Первая. Они очень естественны. Они говорят так, как думают и так, как чувствуют. Это очень важно понимать, знать. Второе. Именно они будут завтра жить в нашей стране. Именно для их жизни наше поколение делает то, что может и то, что считает важным и нужным. И вот самая важная задача от этих встреч – это обеспечить ту преемственность, чтобы плодами наших трудов, точно так же, как мы когда-то встали на плечи наших дедов, которые восстанавливали страну после страшной войны, а перед этим победили в этой войне, и дальше шло развитие нашего общества. Именно эволюционно, преемственно. Вот основной мотив этих встреч. А второе – это, конечно, почувствовать, что ребят волнует, что ребят интересует, для того, чтобы, возможно, каким-то образом, а, помочь им разобраться, б, скорректировать наши действия.
1: В пятницу – основной день медиафорума. Участники на пленарном заседании обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Также будут названы имена 75 победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая литера». Сотрудниками МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Витязь» задержан 21-летний житель Витебской области. Установлено, что фигурант придерживался националистических и протестных взглядов. Как рассказал представитель ГУБ ОПК МВД Беларуси Владимир Горегляд, в соцсетях мужчина оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига.
9: Сотрудниками 3-го управления ГУБ ОПК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Витязь» внутренних войск МВД задержан 21-летний житель Витебской области. Установлено, что фигурант придерживался националистических и протестных взглядов. В соцсетях оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига. Также размещал фотоизображение с портретом Гитлера в интернете с целью героизации его личности. Возбуждено уголовное дело за умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды или розни. Фигурант дает признательные показания.
1: МВД Беларуси предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противозаконные действия немедленно пресекаются, а виновные наказываются по всей строгости закона. Дорожная разметка будет видна. С 2026 года власти повысили требования к подрядчикам по качеству краски, чтобы она выдерживала весь сезон. Кроме того, впервые разметку будут наносить два раза в год, буквально краску на краску. Это не позволит ей впитываться в асфальт и сохранит ее видимость в зимний период. По 20 мая госавтоинспекция проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание уделено профилактике нарушений и ДТП, совершаемых с участием грузовиков с прицепами. Подробности рассказал первый заместитель начальника Главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша.
10: За 4 месяца текущего года по вине водителей большегрузных автомобилей зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибло и 129 получили ранения различной степени тяжести. Напоминаем водителям грузовых автомобилей о необходимости контроля за размещением и состоянием перевозимого груза, в том числе техническим состоянием транспортных средств. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.
1: Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в этом году в формате телешоу. Такой анонс сделал министр труда и соцзащиты Андрей Лабович на областном семейном празднике «Беларусь – это мы» в Гомеле, посвященном Международному дню семьи. Желающих принять участие в нем с каждым годом становится все больше. Мы видим, что он действительно востребован и помогает пропагандировать тот образ жизни, который ведут наши многодетные семьи и участники. Они активны, всегда задействованы в общественной жизни, творческих и спортивных мероприятиях. Конечно, задача государства – поддерживать такие семьи, подчеркнул Андрей Лабович. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, а в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает: покупка первоцветов – это помощь браконьерам. Отказ от приобретения первоцветов даст шанс растениям избежать угрозы вымирания, а природе – возможность оставаться во всем своем разнообразии для будущих поколений.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
6: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Беларусь посещает индонезийская делегация во главе с координирующим министром по экономическим вопросам. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович принял участие в заседании секретарей Совбеза государств ШОС в Бишкеке. Белорусские разработки в сфере радиолокационной борьбы представлены на выставке по безопасности в Астане.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом. Приветствуя гостя, глава государства отметил, что между двумя странами сложились давние отношения.
2: И мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердое, хорошее отношение. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: По итогам встречи с президентом Беларуси глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки заявил журналистам, что среди возможных направлений взаимодействия является поставка драгоценных металлов на обработку в Беларусь. Шри-Ланка – один из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. Ланкийская сторона рассчитывает на то, что сможет нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси. Министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма напомнил, что дипломатические отношения между Беларусью и Шри-Ланкой установлены в 2000 году и выразил надежду, что нынешний визит откроет новую главу в сотрудничестве двух стран.
0: Это важно.
1: Сегодня же состоялась встреча министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом с председателем Совета Республики Натальей Качановой. На повестке активизация межпарламентского взаимодействия, сотрудничество в сферах торговли, логистики, развитие туризма, оказание образовательных услуг.
3: Шри-Ланка для нас надежный партнер в Южной Азии. И нет никакого сомнения, что несмотря на географическое удаление, наши страны связывают добрые дружеские отношения, и это прежде всего заслуга наших президентов, лидеров наших стран. Наши страны придерживаются схожих взглядов на международной арене. Мы поддерживаем друг друга на международных площадках. В это непростое время это очень важно. В таких организациях, как Организация Объединенных Наций, Движение неприсоединения и многих других, наша политика – это не вмешательство во внутренние дела суверенных стран, суверенитет и независимость, что так сейчас важно во всем мире. Мы прекрасно понимаем, что ваш визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству, и в этом нет никакого сомнения. Вчера вы подписали ряд соглашений, которые будут направлены на дальнейшее сотрудничество между нашими странами. Но для нас очень важно парламентское измерение, парламентское сотрудничество. И мы искренне рады приветствовать, что сегодня на Шри-Ланке у наших коллег в парламенте создана группа дружбы с Белоруссией. Я хотела бы отметить, что у нас в Национальном собрании тоже есть группа по сотрудничеству со странами Южной Азии, которая входит из Шри-Ланки. И, конечно, пользуясь случаем, сегодня я хотела бы передать самые добрые пожелания нашим коллегам, парламентариям Шри-Ланки, передать добрые пожелания спикеру, моему коллеге, и еще раз подтвердить, что мы ждем его с официальным визитом у нас в Беларуси.
1: Также стороны готовы содействовать увеличению товарооборота. Беларусь – один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Востребованная сельскохозяйственная техника, продукты питания. Одно из ключевых направлений – туризм. Развивается взаимодействие в сфере образования.
3: Важное значение имеет экономическая составляющая, торгово-экономическое сотрудничество. Нужно отметить, что за прошлый год товарооборот наш увеличился, составил 23,6 миллиона долларов. Но это рост по сравнению с 2024 годом. Но мы понимаем, что здесь у нас еще есть серьезные перспективы для сотрудничества. Наша страна является, я думаю, вы вчера это обсуждали с министром иностранных дел Беларуси, является крупнейшим поставщиком калийных удобрений. Наша сельскохозяйственная техника и продукты питания поставляются в 116 стран мира. Поэтому, конечно, мы готовы сотрудничать с нашими коллегами и друзьями и увеличивать товарооборот, укреплять экономику наших стран и наше взаимодействие. Конечно, у нас самые серьезные сегодня подвижки туристического отрасли. Туризм для Беларуси является одним из ключевых направлений, которое определило Белорусское народное собрание. Мы рады тому, что у нас серьезное складывается взаимодействие в системе образования. И вчера мы подписали в очередной раз еще соглашение. У нас учится большая диаспора ланкийских студентов, 2500 в Беларуси. Это хороший результат, но нам есть куда двигаться.
1: Наталья Качанова отметила, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве между регионами и общественными организациями.
3: Совет Республики – это палата территориального представительства. И, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве между регионами наших стран, Белоруссией и Шри-Ланкой. У нас есть хороший опыт взаимодействия с Российской Федерацией, с Узбекистаном, когда мы проводим форумы, на которых обсуждаем вопросы экономического сотрудничества, гуманитарного сотрудничества. Поэтому, конечно, мы заинтересованы вот в региональном сотрудничестве между нашими странами. Конечно, для нас очень важно взаимодействие в гуманитарной сфере, не только в образовании, но и в работе общественных организаций и формировании. При Совете Республики Национальное собрание у нас создан и работает вот уже 5 лет молодежный совет. И мы знаем, что на Шри-Ланке есть хорошие, сильные организации, молодежные, женские организации. Мы серьезным образом поддерживаем наш Белорусский союз женщин. У нас этот год объявлен годом белорусской женщины по решению президента нашей страны. Поэтому мы, конечно, нацелены на сотрудничество и по линии молодежных советов, и по линии наших общественных организаций.
1: Подводя итог встречи, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник рассказал, что обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, которое развивается в позитивном ключе.
4: Большое внимание мы уделили межпарламентскому сотрудничеству, которое тоже успешно развивается. В прошлом году в парламенте Шри-Ланки была создана группа «Дружба по сотрудничеству с Республикой Беларусь», которую возглавляет министр окружающей среды. В нашем парламенте на сегодняшний день есть группа «Дружба по сотрудничеству со странами Южной Азии», которая развивает сотрудничество в том числе со Шри-Ланкой. В прошлом году было направлено официальное приглашение председателя Совета Республики Натальи Ивановны Качановой в адрес спикера парламента Шри-Ланки посетить нашу страну с официальным визитом. Эта тема обсуждалась в рамках сегодняшней встречи, и мы рассчитываем на осуществление этого визита до конца текущего года.
0: Точка отсчета.
1: Делегация из Шри-Ланки прибыла в Беларусь накануне и уже провела ряд переговоров. В МИД стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные проекты и совместную работу на международных площадках. Белорусская сторона выразила готовность активно содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как путем наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки ланкийских кадров по востребованным специальностям. Об этом заявил министр министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков.
5: Такая работа уже ведется. Например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом, хочется сказать, что в настоящее время почти 3000 студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы этим очень горды, что ланкийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем нашим партнерам рассмотреть варианты обучения в вузах Беларуси и по многим другим специальностям.
1: По итогам переговоров стороны договорились разработать дорожную карту двустороннего сотрудничества. Документ объединит ключевые проекты в экономике, науке и гуманитарной сфере. Также началась подготовка к третьему заседанию совместной белорусско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планируют провести до конца нынешнего года. Накануне стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Кроме того, было подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении. В этот же день стало известно, что Шри-Ланка с 25 мая сделает электронные визы для белорусов бесплатными. К слову, сегодня в Минске прошла встреча белорусских туроператоров с делегацией Шри-Ланки. Министр иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма Шри-Ланки подчеркнул, что прямое сообщение между двумя странами придала импульс туристическим контактам. Программа оказалась очень успешной. С октября прошлого года по апрель 2026-го Белавия перевезла около 8 тысяч пассажиров. С 16 октября авиасообщение будет возобновлено. Программа может стать круглогодичной и регулярной.
0: Мнение эксперта.
1: Беларусь последовательно реализует курс на развитие сотрудничества со странами глобального юга. Сегодня наши основные партнеры, страны, которые открыты к сотрудничеству, находятся на Востоке. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
6: Шри-Ланка заинтересована в развитии взаимодействия с Республикой Беларусь. Наша страна плюс-минус является привлекательным партнером в сфере туризма. Туда направляются отечественные туристические потоки. Это хорошо, я считаю, что у белорусов есть возможность посмотреть мир, и многие наши граждане выезжают, выбирают азиатские страны для этого. Ну и мы последовательно укрепляем нормативно-правовую базу, начиная от облегчения визового режима, заканчивая взаимодействием в таможенной сфере, в области образования, в сфере безопасности и так далее. То есть, по сути дела, что собой представляют двусторонние отношения? Вот каждый договор межгосударственный – это кирпичик в строительство некой конструкции, и чем больше таких кирпичиков, тем устойчивее и в большей степени непривлекательна эта конструкция. Поэтому мы движемся последовательно, без алармизма, но тем не менее я вам могу с большой долей ответственности, как член комиссии по международным делам, сказать, что государства глобального юга в большинстве своем проявляют высокую степень заинтересованности в сотрудничестве с нами.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такимицу до девятого вала Айрага Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июля большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, а в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 12-14, в Гродно плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 15-17 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте без существенных осадков, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами пройдут дожди.